0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет.

0: программа.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Пилот.
5: Слушайте, радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброе утро. 7:04 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 4 сентября. И такого прямого эфира у нас точно выездного никогда не было.
1: Нишевый прямой эфир.
2: Ребята, ламповый даже, я бы сказала.
1: Сегодня у нас действительно под лампами, но в каком месте мы сегодня эфир ведем? Прямо из трамвая. Прямо из квартала Депо, который находится на старой сортировке.
0: На Пехотинцев.
1: Да, в общем, здесь раньше был завод «Электротранс». Предприятие как раз комплексным ремонтом трамваев занималось. И вот трамваи оставили прямо вот на жилой локации.
2: Такое,
1: знаешь, прям, ну, реально очень интересная локация сама по себе. Подъезжаешь, и видно трамвай прямо издалека, поэтому соседушки!
2: Ну, получается, что люди, здесь такая площадка, да, для прогулок. Здесь кафе рядышком, mm-hmm. здесь можно погулять, и дети здесь прямо вот в этом трамвае могут...
3: Зайцами тут проезжают, да.
2: Всех

0: представляет. Пытается сюда.
1: А вы заметили, что мы вот сколько эфиров у Брусники не вели, мы все время в каких-то интересных локациях находимся.
0: А вы знаете, что сейчас в связи с бензином многие пересели на трамваи?
1: Ну вот мы на нем и посидим сегодня. Я, кстати, хотел обратиться, к людям, которые стоят в очередях на пустых заправках. Ну, во-первых, для чего вы создаете этот ажиотаж, я не понимаю. Как вы будете запускать туда бензовоз, я не понимаю. Третье, вам чего, реально заняться нечем?
2: Ну, может быть, люди знают, во сколько приедет бензовоз, и они стоят, ждут.
1: Нет. На самом деле, очень расходчивые мнения. То есть, вот подходишь, даже на одной и той же колонке можешь один раз нажать, тебе скажут, будет в 8 утра. Через час нажмешь, тебе скажут, в 10 утра. Еще через час нажмешь, тебе скажут, вообще завтра.
2: Но, кстати, да, перестали сообщать, когда придет бензовоз, потому что люди...
1: Да, иначе, люди блокируют просто заправки. Вот я ехал сейчас сюда, Башнефть заблокирована просто из-за того, что там люди просто стоят, они уже там, я не знаю, стоят уже, все, что хочешь, обсудили, они уже там коврики расстелили, сидят уже, знаешь. Ну, ребят, ну серьезно, для чего это делать? Я не понимаю.
2: Есть работающие заправки.
1: Конечно, есть работающие люди. Mm. Я не понимаю, эти люди, видимо, без работы. Но мы начинаем новый день, сегодня обещают день теплый.
0: Да.
1: Пятница хорошая, что класс. Сегодня эксклюзивный эфир, вот так вот в квартале
0: Депо. Если вы рядом живете, то приходите к нам в гости, попить кофе.
1: Мы с удовольствием с вами вот так вот встретимся и на улице возле трамвая поболтаем. Начинается катапульта, здесь мы будем 4 часа, так что всем здрасте.
3: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю!
4: Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс». Металлургов 65А.
10: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
11: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
10: Проводить время с семьей в «Глобусе»
12: у нас так принято.
11: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
13: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
14: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
13: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
14: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
13: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
15: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
16: Как сэкономить на покупке авто?
17: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
18: Акция до 30 сентября 2026 года.
19: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
2: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта!

0: Спонсор афиши ИП Смирнов Сергей Аркадьевич. Сеть языковых школ «Лондон Экспресс».
1: Давай мясо! Давай мясо!
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро. 7:15 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Сейчас расскажу о том, куда можно будет сходить в эти прекрасные осенние сентябрьские выходные, когда будет хорошая погода. Вот сегодня будет открытие выставки «Гардероб традиций в моде». Это в центре традиционной народной культуры Среднего Урала на Чапаева, 10, в красивом особняке. Приходите. Выставка открывается сегодня, но именно сегодня в открытие с 16:00 вход свободный, поэтому приходите бесплатно.
4: Дресс-код какой-то есть?
3: Но нет, можешь прийти в своем, вдохновиться.
4: Спасибо.
5: Нет, в своем не надо, я аж закашлялся.
3: Так, значит, завтра можно будет классно провести время в дворике музея андеграунда, фестиваль «Фанк во дворе» к 20-летию группы «Фанки Бизнес Гэнг». Помните, да, приходили к нам ребята, заряженные, классные, веселые, и сама тусовка очень прикольная. Также завтра бесплатно в дворике библиотеки Белинского. Вдруг вы были в библиотеке Белинского, во дворе не были. Там пройдет литературно-гастрономический фестиваль «Вкусная Россия», чтобы погрузиться в русскую кухню через литературу и культуру. Конечно, там будет Яков Можаев лекции читать, рассказывать. Ну, как он лекции читает? Это не лектор, который... Он рассказывает вкусно, он рассказывает душевно, интересно.
5: Вот, Яша классный эксперт.
3: Да, будут выступления артистов, будут, конечно, и детские программы, виниловые сеты. На фестивале будет и фудкорт, и бесплатная каша, и чай. Приходите,
6: поесть
3: я напоминаю,
6: можно,
3: вход свободный. Еще одно мероприятие, куда можно будет пройти абсолютно бесплатно, это фестиваль «Стороны света» в Харитоновском саду. Вы заметили, как много вот культурного, национального стало? Прямо вот таких вещей, которые наши, корни.
4: Поднимают.
3: Да, вспоминается, поднимается, все это освещается. В Харитоновском саду за один день можно будет совершить быстрое путешествие, фаст-трек по самым колоритным уголкам нашей страны. Будет очень много фолк-групп выступать, и будет и ремесла, и танцы.
4: Посекундочки можно будет там
3: национальные
4: поесть.
3: Блюда, кстати, вот, да, пожалуйста, я очень надеюсь, что там будет. Так, значит, еще будет большой уральский карнавал в Сысерте. Наконец-то перенесли, и погода прекрасна. 2 дня подряд, пожалуйста, приезжайте. Большая программа там будет на сайте, лучше внимательно все посмотреть, что именно вам будет интересно.
5: Это для богатых развлечений. Для тех, у кого бензин есть.
3: Да, конечно. Ну или вот можно сходить на футбольный матч Урал-КамАЗ 6 сентября.
5: Это наша тема.
3: Да, это наша тема.
4: А, кстати, в эти же выходные стартует КХЛ, регулярный чемпионат. Автомобилист играет с «Динамо», да, завтра уже будет матч.
3: Там, говорят, билеты разобрали уже, да?
4: Ну, есть, но самые дорогие остались, поэтому кто бизнесмен в бизнес-клуб, пожалуйста.
3: На ложе скидываем.
5: Это что, для тех, у кого есть бензин?
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Ты учишь английский?
9: Я не учу. Я говорю.
10: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
11: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
10: Адреса и подробности на london-express.ru.
2: Реклама.
12: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
13: Границы Европы и Азии.
14: Лучший майонез. Уральский рок.
15: Три десятки. Такси нашего города.
16: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
17: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: В Монетке качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов. 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
19: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.
10: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
20: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
21: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-00-23693.
22: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
23: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
24: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
25: Катапульта. Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:23 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор — АКПП Центр Екатеринбург ООО, диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И.
2: Ну, начнем наш обзор дорожных пробок с обзора того, что у нас рядышком, так как мы ближе к сортировке находимся. Здесь рядышком у нас в районе автомагистральной со стороны Донбасской подкапливается народ из-за ДТП, затруднения перед Таватуйской по Бебеле. Кстати, на Таватуйской, да, вот народ в правом ряду стоит, просто мониторит, когда зальют заправку и можно будет заправиться. Не очень понимаю, конечно, но ладно, тоже может быть позиция такая у людей. Просто время провести. Что касается движения еще в отдаленных районах, у нас оживает сейчас Академ. Народ поехал, детей повезли. Значит, затруднения на Тенистой перед Краснолесье Дегенина. Дегенина начинает подстаивать. Амундсена в районе Краснолесья, в районе Объездной. Московская опять до Волгоградской, загруз от Объездной в направлении заправки. Опять же, затруднения в движении наблюдаются сейчас в районе первого километра Космонавтов. Догадаетесь, трех раз, из-за чего опять. Затруднения в движении при заезде со стороны Пышмы. Бакинских комиссаров жестко, прям с самого утра от Кировградской до Победы нагружено. Затруднено движение при съезде с Восточной и Сулимова, уже потихонечку напрягается. И этот участок в направлении вокзала. Плюс добавляется так трафика на Большакова постоянно. Народ там опять стоит в направлении заправки на Шейкмана. Ну и, конечно, просьба традиционная. Ребят, без паники, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах
3: рекламы. Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Баталов» Алексей Владимирович. Магазины товаров для здоровья «Казанова 69». Принимаем ваши звонки 237-104. У нас прямой эфир. Вы можете дозвониться. Звоните уже сейчас. Мы обсуждаем автомобили конкретные, различные автомобильные темы, популярные для автомобилистов вопросы. Поэтому звоните, с удовольствием с вами поболтаем. Пока дозваниваетесь, опять же, наблюдение. Вот как только начинается хорошая погода, опять вчера заметил, появляются не только ребята из служб доставки, которым много вопросов по поводу веса их транспортных средств и так далее, появляются пользователи личных самокатов, которые уже представляют из себя просто электрические мотоциклы. Вот вы чего ждете? Что какой-то убой произойдет на пешеходной зоне? Пока вот этого не дожидайтесь. Езжайте по дороге, по обычной. Алло, кто на связи у нас? Алло.
3: Алло, доброе утро.
2: Да, доброе, слушаю вас.
3: Так, информация для водителей по Кольцовскому тракту: на выезде сливается бензовоз на «Газпром», очередь небольшая, и на въезд на «Лукойле» вроде бензин есть, но там побольше очередь.
2: Ну, я вот тоже вчера, кстати, хотел обратить внимание, да, вчера начался завоз на «Лукойл», крупный такой прям, и вот недалеко от меня на Посадской, что люди устроили, это ж просто жесть какая-то, там пробка стояла чуть ли не от Гурзувской вообще, но я понимаю, всем хочется, надо заправиться, но поймите самое главное, пока вот такой ажиотаж сохраняется, и порядка нет. На некоторых заправках уже, я видел, начали прям жестко пресекать разлив в канистры там, и так далее, и тому подобные вещи. Но вот пока жестко, видимо, порядок не наведут в этой сфере и не поставят, видимо, где-то во всех заправочных станциях военизированную охрану, видимо, заправляться быстро мы не станем. Поэтому я пока вот выжидаю, пока есть бензин, держу пальцы, чтобы все наладилось. Спасибо тебе за информацию.
3: А по поводу канистр, допустим, у кого-то, вот у меня, допустим, компрессор, я езжу купаться, да, с аквалангом, мне его как заправлять? А с машины отсасывать или как?
2: Слушай, давай так, вот когда наступает дефицит топлива, вопросы из разряда «мне надо акваланг заправить» и так далее, наверное, решаются, ну, не в самый первостепенный этап, это первое. Ну, мое личное мнение. То есть, если бы у меня была такая ситуация, что у меня вот, например, есть квадроцикл, да, и я на нем хотел покататься в выходные, а бензина нигде нет. И я тут как бы стою 100, 150, 200, 250 литров наливают люди в разные канистры. Просто нет, сам процесс заправки... Подожди.
3: Что это не для того. Обычно там, ну, генератор, ну, сколько, 20 литров канистру ты заправил. Но не 100, 150.
2: Но просто люди-то, видишь, заправляют не одну канистру, а 10, 12. У людей полный багажник, там бутылки уже в карманы люди готовы налить. Еще удлиняется еще и процесс заправки, понимаешь? То есть если в среднем машина заправляется от полутора до трех, там, четырех минут, то здесь люди заправляются некоторые 15, 20 минут стоят. Из-за этого копятся дикие очереди. Ну, что делать? Спасибо тебе большое за разговор. Следующий звонок примем 237-104. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться. Мы тут конкретные машины обсуждаем, так что welcome. Доброе утро.
4: Алло, Саш, приветствую.
2: Да, привет, привет.
4: А вот присоединюсь к прошлому радиослушателю. Вот я сейчас принципиально езжу только на одну заправку. Заправляюсь примерно за час. Угу. Это где Крафт на Серовском, ну, на Серовской трассе.
2: Я понял, да.
4: Вот, там сами работники АЗС, они вообще классно сделали. Они говорят, одна машина, одна заправка. Они не дают заправлять там по 200, по 300 литров. Ты вот эти 40 литров хоть в ладошках уноси. Им вообще плевать, куда ты их будешь заливать. Одна машина, одна заправка. И поэтому там очередь, ну вот, 100 машин это час. Километр ты час стоишь. Но... Хотя если взять любые другие АЗС, да, ты будешь эти километры 5 часов стоять.
2: Я согласен с тобой. Тут просто видишь, в некоторых заправках есть ресурс, чтобы такое сделать. Ну, например, сами по себе сотрудники такие, да, они достаточно твердо и жестко могут отказать. А теперь представь, девочки-операторы где-нибудь на заправочной станции. Приезжают ребята, которые вот мечтают заправить в любой карман. И что ты им сделаешь? Как ты будешь физически препятствовать лбам здоровым, которые этим занимаются? Никак. Поэтому я и говорю, говорю, что где-то, да, решается эта ситуация, где-то отпускают так, где-то вот так, но, видимо, пока везде у нас не появятся росгвардейцы или там, я не знаю, охрана или еще что-то, у нас такого не будет. Кстати, тут недавно тоже разговаривал, помнишь ситуацию, когда на заправочных станциях работали помимо операторов еще и заправщики?
5: Сейчас на некоторых «Газпромах» такое есть.
2: Да, да, да, да. Так вот, тогда бы ситуации такой наверняка не возникло бы. Ребята просто вставили шланг, залили, отпустили сколько положено по норме и до свидания. Тут просто отсекало бы еще на стадии подъезда к заправке вот эти моменты. Но, опять же, я понимаю людей, которым надо действительно там технику заправлять, еще что-то. У меня вот есть ребята картингисты, но не погонят же они картинг заправлять спортивные машины там и так далее на заправку. Они вынуждены набирать в емкости. И там на день тренировок вот картинговой секции надо очень много топлива. Где его брать? Ну, вот тоже как бы вопрос открытый. И таких людей достаточно много. Но мне кажется, что все-таки вот правило в такое время, правило одна заправка, одна машина, все же рабочее и ускоряет процесс. Благодарю тебя за то, что высказался. Еще успеем быстро один звонок принять. 237-104. У нас прямой эфир, ребята, да, звоните. Я понимаю, конечно, что тема топлива, она бомбящая вообще для всех. И для меня, кстати, тоже. Алло.
6: Алло.
2: Да, привет.
6: Алло, Александр, здравствуйте.
2: Слушаю тебя.
6: Дополнение к заболевшему тоже по заправкам. Вот первую волну еще понятно, люди еще не знали. Но вторую волну тоже как бы можно понять, что не нужно стоять именно к своему, если с своей стороны у тебя, угу. За бак. То есть где свободник, туда и вставай. Они созданы специально, там длинные шланги. На все это тянется. Не надо стоять там 10 машин справа, а слева все пусто.
2: Слушай, но я бы так сказал, я сталкивался с ситуацией, когда шланги не дотягиваются, и вот это самое печальное. Машины у всех разные. Это... Я вот, например, через свою машину с трудом смогу пробросить шланг вот так вот.
6: Ну, я имею в виду, когда вот, ты знаешь, на эту заправку уже, вот, например, там синяя, красная, там дотягивается. Ну нет, как бы люди стоят. И второй момент, приложение. Уже есть приложение. Вот я... люди еще только поставили пистолет, я уже оплатил и подъехал, заправился. Мне не нужно идти в магазин и там лишнее время тратить.
2: Тут тоже, как бы, да, эти приложения в скорости заправки, никто не умаляет их достоинств. Просто есть люди, которым надо получить определенную бонусную программу. У них наличка, еще что-то.
6: Я с бонусами.
2: Да, ну...
6: Не, и как вариант, я имею в виду, не говорю, что там все приложения пошли, как один из вариантов ускорения.
2: Ну да, спасибо тебе за подсказку. Благодарю, друзья. Ну что, я думаю, тему бензина сейчас закроем. Пока, по крайней мере. Благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Реклама спонсора.
8: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
9: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Реклама.
12: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
13: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
14: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
13: Поехали. Скажи адрес.
14: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
13: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
15: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
16: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы и виброфлор, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Это не битва моторов. Это...
7: Футбол. Матч «Урал-КамАЗ». Екатеринбург-Арена. 10-й тур чемпионата первой лиги. 6 сентября. Воскресенье. Стартовый свисток. 17:00. Поддержи любимый «Урал».
11: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
17: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. Екатеринбург, 2026 год. 0+.
18: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
19: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
20: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
22: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
21: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
22: О, и

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге 7 часов и 42 минуты.
3: Итак, дорогие друзья, приглашаем вас сыграть в нашей ранней утренней игре по телефону 237-104. Ждем вашего звонка. Разыгрываем ценный подарок.
2: Алло, есть звонок у нас?
3: Да.
2: А, спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Доброе утро. На связи? Кто на связи? Привет.
4: Алло.
3: Да, да, здравствуй. Как зовут тебя?
2: Ой, мы
3: очень тебя плохо слышно.
2: Давай следующий звонок,
3: да,
2: принимаем.
3: Пропал вообще в итоге. 237-104, ребята, кто хочет выбрать правильный вариант ответа и выиграть сертификат на несколько тысяч рублей, пожалуйста, прямо сейчас звоните.
2: За 3000.
3: Мы для вас приготовили вопрос о мужской моде, поэтому, пожалуйста, на связи оставайтесь. Алло.
2: Алло, алло.
3: Доброе утро, да, привет. Как зовут тебя?
4: Данил.
3: Данил, расскажи мне, есть ли у тебя костюм, Данил?
4: Полу.
2: Полу? Это что?
3: Это
2: штаны сверху тебя, что?
4: Брюки.
2: Брюки только.
3: Подожди, так самый-то прикол в пиджаке. Брюки-то ладно, можно было.
2: Можно сидеть в подштанниках и сверху пиджак.
3: Ну.
4: Пиджак тоже есть.
3: Это как ведущий новостей, да?
2: Да-да-да.
3: Значит так, тебе вопрос. Как называется премиальная костюмная ткань, которая имеет переливающийся эффект такой?
2: Это называется акулья кожа, северное сияние или жемчужный блеск?
3: Ну?
4: Пусть будет северное сияние.
3: Нет, к сожалению, это неправильно. А еще есть медведь в гору, медведь под гору, ерша, давай.
2: Давай следующий звонок.
3: 237-104, остается два варианта, ребята, надо выбрать правильный. Кто дозвонился? Алло.
2: Телефон, разговаривай с нами.
3: Да, говори в телефон, приемник потише, как зовут тебя?
5: Меня Александр зовут.
2: Саш, какой ответ?
3: Ну и вот этот вот эффект на ткани с отливом, как он называется?
5: Так.
3: Акулья кожа.
2: Северное сияние или жемчужный блеск?
5: Жемчужный блеск?
3: Нет, дружище, не оно. 237-104. Вот сейчас
6: в блестках не разбираются люди.
3: Сейчас проверка на внимательность будет у людей. Давайте попробуем. Кто на связи? Алло.
5: Здравствуйте.

0: большой размерный ряд.
1: Шоу «Катапульта».
2: На
1: сегодня...
2: улице плюс 15,
1: да, сегодня
2: сказать.
1: У нас выездной эфир. Мы сегодня находимся в квартале Депо. Мы сегодня в самой необычной локации, пока за всю свою историю. Мы прям в трамвае сидим.
2: И не толкаемся даже.
1: Да, да. И у нас...
2: И бесплатно.
1: Дело в том, что трамвай здесь находится неспроста. Здесь раньше был предприятие, которое занималось комплексным ремонтом трамвая, в том числе известных вагонов Т3. Угу. Вот и как раз в одном из таких вагонов мы сегодня эфир ведем. Он находится прямо посреди жилого квартала.
2: Квартал Депо.
1: Да, в квартале Депо много различных локаций. Я проехался, кружочки понарезал, посмотрел.
2: Ну, красиво, издалека
1: как.
2: Вот едешь и видно.
3: Пехотинцев, да. 2Г, если что, точный адрес.
1: Да, да, да. Ну и соседям рады. Соседи уже приходят.
2: Приходят, да.
1: Поболтать, да.
2: Соседи вот в школу.
1: Очень
2: идут.
1: Прикольно. Мы сколько эфиров с «Брусникой» не проводили, всегда это интересно. Это, на мой взгляд, даже поучительно для кого-то, как можно организовывать вообще пространство в различных локациях. Ну и, кстати, об этом мы еще поговорим буквально через час, когда к нам придет руководитель отдела ландшафта «Брусники». Вот. Мы же на самом деле всегда за благоустройство. Мы смотрим, да, разные локации по городу, глядим, смотрим, как все это развивается. Это красиво, это интересно.
2: Потому что все не заканчивается в твоей квартире. Хочется дальше, когда из нее выходишь.
1: Ну, конечно, когда, и... особенно когда погода хорошая, да. Люди любят гулять. И вот для тех, кто любит гулять, тоже такая новость наша, екатеринбургская, о том, что вот на Уктусе сейчас доделали же эту набережную, там 300 с лишним метров сделали, новые локации, и они будут соединяться в один общий проект. Вообще, если кто не знал, у нас больше 40 километров будет протяженность маршрута, его так называют «от виза до низа». Вот. И
2: подожди, а откуда будет идти?
1: От виза прямо виза, от дальнего, да? Оттуда, где Молоконка вообще планировалась изначально.
2: Ничего себе!
1: И да, Химаша туда, до самого верха.
2: Круто.
1: В общем, да, это на самом деле очень прикольный проект. Почему, собственно, разговоры-то были эти? Речные, да, трамваи, да, пустить, да, еще, да, чего-то. Да. Потому что у нас река пронизывает практически весь город и так далее. Но вот часть эту благоустроенную, которая, получается, за аквапарком находится, люди уже посещают. Я уже даже видел, люди фотки выкладывают. Там и озеленение, новые всякие малые формы установлены. Правда, к некоторым местам по малым формам у меня лично есть вопросы, особенно по этим пластиковым камням, которые для меня абсолютно...
2: Которые выглядят уже не очень красиво.
1: Ну, их затирают просто. Финальные штрихи у нас там будет же роспись еще пешеходного моста. Его в стилистике молодежного фестиваля.
3: К фестивалю молодежного.
1: Да. Как раз украсят, разрисуют. И когда весь этот проект, вот я очень хочу дожить до этого момента, когда весь этот проект реализуется, и вся эта набережная 42-километровая будет пронизана.
4: На велике просто марафон.
1: Конечно, считай, встал на велосипеде и погнал.
4: Да, какие марафоны беговые можно будет там устраивать.
2: Нет, я мечтаю все-таки про речные трамвайчики, чтобы вот на плотинке сел на этот речной трамвайчик и до Уктуса.
1: Кстати, да, альтернатива вид транспорта.
3: Было бы
1: прикольно. Только на летний период.
3: Ну да.
5: А зимой на тюбинге? Туда.
4: На бублике.
2: На сапе. Зимой.
4: Тихой сапой.
1: Ну вообще, кстати, да, это удобно будет для пешей прогулки, либо на велосипеде, вот как Лина сказала. Это реально очень круто, когда ты можешь из центра практически города спокойненько себе ломануть на Химаш, допустим, через набережную, а не пользуясь маршрутами через улицу Щербакова, к примеру.
3: Я все жду, когда уже закончат вот этот подземный переход на Куйбышева, рядом с УГМК-ареной. Да, там прям очень красиво, но там пока еще много строительной техники и ведутся работы.
1: Ну вот Лина тут за эфиром говорила.
4: Вчера я ехала мимо, так красиво около набережной.
1: Я не спорю, да. Учитывая, что там палками автомобилистов разгоняют, чтобы они не парковались, где попало. И второе, я обращаюсь к молодежи. Редко говорю, молодежь, пожалуйста, берегите то, что построили. Ну, там реально красивое пространство. Я просто вижу иногда на велике в хорошую погоду вечером, проезжая через эти участки, сколько людей скапливается. Они там что делают? Харкают, кидают.
2: Бутылки бьют.
1: Ну, ребят, ну это же культурно надо себя, это же классно выглядит. Давайте портить-то не будем.
4: Мы просто сразу стали жить в красивом. Мы-то видели все.
2: А они вот того не видели и решили, да.
4: Да.
1: Ладно, ребята, мы помним мир без бордюров. Да. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, которая называется «Что было раньше?». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
6: Реклама.
7: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 000 рублей в компании «Гребец»

0: промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
7: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
8: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
9: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
8: Проводить время с семьей в «Глобусе»
10: у нас так принято.
9: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.
11: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
12: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
13: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
14: «Lucky Motors».
15: Катапульта!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге 8 часов и 11 минут. Мы начинаем конкурс, который называется «Что было раньше?». Его спонсор ООО «ЭЗ Правобережный Новый город».
3: На связи у нас Андрей. Все не покидает Андрюху надежду победить в катапульте. Он машинист железнодорожный.
2: А, Андрюш, привет.
3: Привет. Андрюх, ну слушай, мы сегодня практически как вот у тебя на работе, но только в трамвае.
2: Да.
3: Да.
4: Да, я видел. Молодцы. Да.
3: Слушай, ну это кайфовое пространство, вот ты тут целыми днями, да? Ты да. Вот в такой вот, у тебя там пульт управления, вот это все. А нам тут, кстати, это вот помощник машиниста звонил, это...
5: Твой, может быть, помощник?
4: Ну нет, это не мой помощник, ну, вот, наверное, коллега. Угу. Не знаю, он не сказал, с какого он депо, у нас же разделяется.
3: Ё-моё, мы теперь еще... Какие у вас еще? Отдельно такое депо, отдельно такое.
5: Свои,
3: но... Ну не говори. Ты с ними не общаешься, что ли?
2: У вас нету чата какого-то общего?
4: Ну, свой-то есть в своем депо, а с пассажиркой нету.
3: Понятно. Mm-hmm. Против тебя сегодня играет Кристина. Вот у нее-то чатов, наверное, полным-полно. Она домохозяйка с кучей детей. Здорово, Кристина.
2: Привет.
6: Здравствуйте.
2: А сколько детей у тебя?
3: Сколько у тебя, да, детишек?
6: Четверо
3: детей.
2: Молодец. На каждого по 3-4 чата.
3: Мать-героиня. И если не секрет, Кристина, а сколько тебе лет, четверо детей?
6: Мне 43.
3: Слушай, ну ты молодец.
2: А самому старшему ребенку сколько лет?
6: 22.
5: Жених.
2: Так это уже не ребенок. Уже все. Автономный человек.
6: Они все для меня ребенки.
2: Ну это понятно. И муж еще ребенок.
6: Ну да.
3: Слушай, кстати, да, вот папе семейства респект.
2: Тоже.
3: То, что ты как бы можешь себя отдавать детям и не работать, я так понимаю, в первую очередь его заслуга.
6: Ну, конечно.
3: Нормально. Нормально мужик зарабатывает.
2: Смотри, еще смеется до сих пор.
3: Так, давайте поиграем. Ребят, у нас для вас есть 3 факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. Кто даст 3 правильных ответа, тот победит. Начнем. Какой танец появился раньше? Танго. Или полька? Андрюха?
6: Я полька. Думаю, полька.
3: Вы оба за польку, я правильно расслышал?
4: Нет.
6: Я за польку. Так. Да, давайте полька.
3: Андрей и тоже. Ты тоже за польку. Дальше.
2: Кто родился раньше? Какая актриса старше? Сара Джессика Паркер или Дженнифер Энистон?
3: Энистон, бывшая жена Брэда Питта, ну, очень я. Бывшая.
4: Паркер. Вот.
6: Энистон моего возраста, поэтому я думаю, Паркер.
3: Оба за Паркер. Ну и заключительное.
2: Что изобрели раньше? Электрическую лампу или телефон?
3: Андрюха.
4: Телефон.
3: Ты за телефон. А Кристина?
6: Я думаю, лампу.
3: Теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов вы набрали. Танец, который появился раньше, почти на 50 лет. Это... Полька.
2: Вот.
3: А в Буэнос-Айресе в конце 19 века родилась замечательная вот эта танго.
2: Страсть пошла.
3: Страсть
2: прямо.
3: Танго.
2: Захотелось завалить, потом да. Там склонить.
3: Да, полька появилась раньше.
2: Да. Вот Кристин. Кристина же, да?
3: Да.
2: Что это? Ты нас либо с возрастом обманула, либо ты Дженнифер Энистон считаешь омолодила. Она вообще 69-го года. Если тебе 43, ты что-то тут...
3: Да, да, ты сильно путаешь. Энистон не такая молодая.
2: Дженнифер Энистон...
6: Мне кажется, она слишком молодая. Она
2: 69-го года рождения.
3: Тебе столько уколоть раз, порезать, да кто же будешь выглядеть, как Энистон?
2: А Сара Джессика Паркер старше ее на 4 года, так что вы оба молодцы.
3: Но тут вы вот уже 2 правильных ответа за каждым из вас есть. И вот решающий момент.
2: Итак, электрическую лампу с нитью накаливания, да, запатентовали в 1880 году.
3: Это как раз танго появилось.
2: Да. А вот телефон появился, внимание, в 1876.
3: Раньше, короче.
6: Да, блин.
3: Блин.
2: Ну, Андрюха, наконец-то победил. Да. Наконец-то перестанешь нам звонить.
3: Кристина, с тебя громкий крик катапульта. Андрей, трубку не клади, все объясню. Давай. 3-4.
6: Катапульта!
1: Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостинами. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Здравствуйте, подписчики, сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
3: Слушай, ну вот по такому ЖК действительно кварталу, такому кварталу приятно гулять, и даже до мусорки. Вот. Мы сегодня находимся прямо в трамвае. Прямо в
4: заходите в трансляцию, наслаждайтесь, ребят.
3: Да, смотрите или к нам в гости приходите. Но я предлагаю обсудить следующее. Заявление было громкое. Не знаю, слышали ли его поделисты. Может быть, они в это время были на кортах, но да, они не что слышали, случилось? Что экс-глава Федерального агентства «Росмолодежь», создатель молодежных движений, идущие вместе, наши и других, значит, 55-летний предприниматель Василий Якименко назвал россиян-любителей падала дураками на букву «М».
0: А, да? А,
3: да, четко, громко.
4: Его не взяли в падл играть или что?
3: Он говорит, что вот массовое увлечение этим видом спорта обусловлено исключительно следованием трендам, желанием не выделяться из окружения, а это, что это не искренний вот интерес, а вот прямо вот все пошли, и я вот пошел. Да. Взял, каждый, кто взял в руки ракетку для падл-тенниса в последнее время, вот именно последний год, да, вот они просто дураки на букву М.
0: А
3: вот, они
0: те,
3: просто подстраиваются. Не, про САПы он ничего не говорит.
4: Не, так давайте возьмем модные направления. САПы, падл, ну, конкретно в нашем регионе, в Москве там и в Питере.
0: Ну, вейк, помнишь, как-то тоже
4: ну,
0: прям популярен.
4: Ну, он не так популярность резко набирал. Какие еще?
3: Ну, действительно, как будто бы не знали про падл.
4: Слушай, ну, да, конечно, потому что не было ничего. Не было никакой. Один корт был на весь город, на всю область. А сейчас, конечно, в любом как даже в коттеджных поселках люди
3: вчера
4: открыли.
3: Вчера видела, играли на площади.
4: Да, да, притом и играл-то Ванька Лыпов. Это да. Короче,
3: значит,
4: вот я скажу так, такой. Любой набирающий резко вид спорта, он всегда имеет две точки зрения.
0: Это же круто, это же спорт. Если бы люди курить начали.
3: Да, это сообщество. Люди действительно, прям это комьюнити. Люди общаются, знакомятся, женятся.
0: Это еще за слово комьюнити, знаешь, закопали.
4: Он мне вот этот вот чувак, который высказался, он мне напомнил, помните высказывание одного из наших журналистов, известных, который назвал велосипедистов, сравнил их с меньшинствами.
3: Да?
4: Что типа тоже все отстаивают свои права, дайте нам велосипедные дорожки, потом извинялся еще полгода за это.
3: Вот,
4: сейчас
3: вот,
4: и
3: вот.
4: Этот тоже будет извиняться. Подожди, будет ходить ракеткой в одном месте вилять.
3: Вот тут женщина одна будет перед работодателями, видимо, немножко извиняться. Я уж не знаю, это прикол, это не прикол, но в пабликах прямо и фотографии, и заголовки под названием «Найди работу по душе, и не придется работать ни дня в своей жизни». Сотрудница банка семенной жидкости, так скажем, выпивала некоторое количество жидкости, буквально вот как шотики.
5: Она думала, это настойка на чем-то или что?
3: Ну, ее прямо видеокамера, видеонаблюдение прямо... Видели это лицо?
4: Я просто понять не могу, а смысл-то какой?
0: Омоложение, оздоровление.
3: Это не у нас в стране, это где-то там за границей.
4: Это она омолаживалась?
0: Она начиталась, что там много белка или что?
4: Да там, ну, давно уже сказали, что там аминокислоты одни.
3: Пока что нет, только фото и видео... есть.
0: Ее.
5: Она все она выпила или она что-то оставила?
3: Она понемножку, буквально вот сплевывала
0: потом.
4: Дегустатор?
3: Дегустатор.
4: То есть она такая, так, он такой, так, так, это из
3: вкусно,
4: центра,
3: вкусно,
4: так,
3: да.
4: Урожай 81-го года.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Побег из города! Поддерживаю!
9: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
10: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
13: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
14: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-3017.
15: Реклама.
2: как сэкономить на покупке авто.
15: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
16: Акция до 30 сентября 2026 года.
17: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Свет!

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 169-665-81-15-330.
2: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
4: ИП Дудин Иван Владимирович. УГРН 315-665-800-079-240.
5: В «Монетке» качество на высоте. Шпрота «Алан» 175 граммов. 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Ты учишь английский?
7: Я не учу. Я говорю.
8: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
9: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
8: Адреса и подробности на london-express.ru.
10: Хорошенький ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
11: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. 0+. ООО «Ломбард выгодный». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
13: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
14: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
15: Катапульта.
16: Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:30 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера и...
2: Итак, быстренько о пробках. Сегодня мы находимся на старой сортировке. Здесь у нас рядышком практически ничего такого, ну, супер существенного нет, кроме пересечения этого Туйская Бебеля. И вот... Пожалуй, тут такой нагруз средний. Автомагистральное в направлении Пехотинцев чуть поплотнее. Затруднено движение на Визбульваре в сторону центра. И из центра, кстати, тоже. За Дворцом молодежи такой трафик очень плотный. На Серафима Дерябина в оба направления в районе Шаумяна народ скопился. Сегодня очень много народу двигается по Чекалово из-за перегруза на Амундсена и Волгоградской. Вот, кстати, надо понять, на Амундсена и Волгоградской это что, из-за заправки опять, собственно, очереди? Ну и вот дальше смотрю, Волгоградская, Московская, такая же ерунда с заправкой опять из-под развязки, пробка торчит, затруднение в движении на Щерса перед Амундсена начинается, но, кстати, уже нет такого вроде столпотворения в районе Большакова, надеюсь, что там устаканится вся эта ситуация с заправочными станциями, в районе Московской горки, по Гурзувской плотно очень, затруднение в движении при съезде со стороны Посадской, Белореченской в направлении Репино, также затруднение движение в районе вокзала. Опять пробка начинается еще до ДКЖ. И плотность высока из-за пробки на первом километре Космонавтов. И туда, и сюда народ движется медленно. Почему? Потому что есть те, кто оккупирует заправочные станции. Прямо хочет залиться. Затруднение на Гагарина начинается с Первомайской до Малышева. Малышева подстаивает перед Генеральской в направлении центра. Ленина перед Восточной со стороны центра. На Базовом сегодня ажиотаж под Кольцовской развязкой. Машинная подстаивает в направлении Фурманова-Ткачей. И что еще? Ну вот, широкая речка. Тут у нас вроде на самой широкой речке на Академии там более-менее норм. А вот в районе Репино, опять где Радуга, там этот переезд печальный, который быстро не получается проехать, там пробочка. И выросла резко пробка по объездной перед Амундсеном в оба направления со стороны Московской, еще и ДТП. Весь участок встал. Будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Баталов Алексей Владимирович. Магазин товаров для здоровья «Казанова 69». Принимаем ваши звонки. 237-104 наш номер телефона. Вы можете дозвониться прямо сейчас, задать вопрос, высказаться. Мы говорим об автомобилях, на автомобильные темы. Поэтому, если интересует какая-то конкретная машина, welcome, алло.
3: Доброе утро.
2: А чуть ближе к телефону, плохо слышно для вас, да?
3: Да, я просто научил. Сейчас, одну секунду.
2: Алло.
3: Александр, вопрос такой интересует.
2: О, давай.
3: Вот есть у нас машина Джили Манджаро.
2: Есть.
3: А есть машина Волга К50.
2: Ну, Джили Манджаро, ты сейчас пойди найди новый. Волга К50, пожалуйста, это... Ну, и ты имеешь в виду, какое отношение она к автогазу имеет, это что ли, или что?
3: Нет, меня интересует разность цены.
2: А что разность цены? Там она относительно небольшая?
3: Ну, вот она относительно небольшая, но за Волгу же мы не должны платить утилизбор.
2: Ну, подожди секунду. Платим-то мы его, потому что она не целиком собирается в России. Будет она тут целиком собираться, не будет и утиля, возможно, и цена будет ниже. Мы очень хотим, чтобы это случилось, я тебе честно скажу. И мы этот вопрос обсуждали. Просто пока нет той доли локализации, которая позволит избавиться от этой ненужной цены. Я, насколько понял, это как бы вот в процессе достигнется. Но посмотрим. И тут... Да, мы понимаем четко, что к истории газовской, которая была всю дорогу у нас, это имеет отношение только в плане названия. Притом название взято такое, чтобы было на слуху. Я считаю, чисто маркетинговый ход очень правильный. Но с точки зрения пока как бы локализации, движется процесс не так быстро, может, кому-то как хотелось бы. И цена пока не сильно радостная. Но в целом перспективы есть. И если по большому счету мы ищем что-то вот подобное, более-менее шустрое на такой же платформе, которую все уже знают и достаточно сильно полюбили определенная категория людей, то вариантов-то нет. Все остальное уже будет либо дороже, больше, либо там уже сложнее, и гибриды уже люди смотрят.
3: Понял, спасибо, услышал.
2: Тебе спасибо, удачи, следующий звонок примем. 237-104, у нас прямой эфир. Вы можете дозвониться прямо сейчас, задать вопросы, высказать мнение. Алло, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Да, привет.
4: Здравствуйте, меня Сергей зовут.
2: Слушай, Сереж.
4: Я хотел бы уточнить, проконсультироваться по покупке автомобиля Ford Kuga 140 дизель двухлитровый.
2: Год выпуска какой?
4: Ну, рассматриваю 2013 год уже на другой платформе, который...
2: Ну да, да. Я почему и спрашивал. Слушай, но по первости, вот как только Куги начали появляться именно на дизелях, радостные в ладоши бьющие ребята до сих пор мне встречаются, которые владеют этой машиной. По второму поколению что-то вопросиков было побольше. Что касается дизеля, да, это вариант рабочий, но сейчас на расхват. Ты понимаешь, кроссоверы на дизеле в более-менее адекватной цене улетают махом. Почему? Объяснять, я думаю, не надо.
4: Это понятно. Там какие-то вопросы, коробки передачи возникают все
2: да,
4: время.
2: Да, вот об этом, собственно, и речь.
4: Разнятся отзывы, кто говорит все хорошо, кто говорит все плохо, вот единственное, это устанавливается.
2: Слушай, зависит, наверное, больше, вот ты знаешь, тоже такая интересная специфика, далеко не у всех полным-полно рекламаций, но как только человек начинает либо с большими пробегами сталкиваться, либо с жесткой эксплуатацией этого кроссовера, там сразу возникают вопросы. Самые больные и печальные места же на кроссоверах, это что? Системы полного привода и перегревы коробок. Почему перегревы возникают? Потому что человек думает, что он купил вездеход, а это не так. Даже на дизеле это не вездеход. Снег выше 15 сантиметров – это критическая масса. Все, он не проедет. А люди буксуют до талого, жгут полный привод, потом коробки в ошибке падают и так далее. Я сталкивался с таким много раз, но в целом, да, вот как бы по коробкам не самая приятная тема. То есть, если мы даже будем смотреть тех же корейцев, у них меньше намного процентов нарекания. Но, опять же, это не так печально, как, допустим, некоторые роботы сухие. Тоже, понимаешь, как бы есть свои нюансы. Поэтому я считаю, в хорошем состоянии, если тебе сейчас повезет, а это реально процесс везения, не знаю, как иначе это назвать, то тогда, в принципе, можно брать, просто пробег будет уже такой, ну, существенный, за 150, я бы так сказал.
4: Ну, да, спасибо за информацию.
2: Не за что, да, спасибо, удачи. Там, на самом деле, больше вопросов может возникнуть по топливному оборудованию. Ну, что, еще один звонок успеем быстро принять. 237-104, кто на связи, доброе утро.
5: Саша, доброе утро.
2: Угу. Слушаю.
5: Недавно рассматривали вот талисман Рено.
2: Да.
5: Вот у меня вопрос, что лучше, механика или робот? И вот если робот, то насколько он хорошо себя зарекомендовал? Ну, в принципе, по ремонту пригодности какой он?
2: Слушай, нормально, в принципе. То есть тут, видишь, зависит от того, какой двигатель ты берешь.
5: Дизель 1.6.
2: Тогда, наверное, я бы себе смотрел механику. Это будет прямо интересно и в динамике, и в плане экономии. Ты же все равно машину будешь привозить.
5: Ну, рассматриваю из вариантов по России, которые вот есть, продаются.
2: Но они продаются в других округах, в основном в центральном округе. И сразу оговорочка, мы тоже как бы по поводу талисмана несколько радиослушателей уже звонило, обсуждали. Универсалы очень специфичная тема, своя вообще аудитория там. Ну и, наверное, все-таки механика в данном случае, она более понятна. И проще ее потом продать будет. Ну так, я пока иллюзорно мыслю. То есть я не сталкивался в продажах с этим автомобилем на вторичном рынке. Роботы эти мы поюзали на тест-драйве, ну как бы и забыли. Да? Едет он нормально, абсолютно динамично и даже расходует. Ну плюс-минус так же, как на механике, только ты не запариваешься. Но вот с точки зрения продажи, вот этот твой вопрос, он основополагающий. И...
5: Просто это не первый, извини, что это не первый универсал у меня, в принципе, поэтому рынок понятен, и куда его, так скажем, в последующем варианте отправить, изучена дорожка.
2: А ты на дальние расстояния куда-то путешествуешь?
5: Я не сколько путешествую, сколько у меня преимущественно трассовый пробег, но и в целом живу за городом.
2: Поэтому... Ну, если у тебя пробег трассовый, тем более можно взять механику, не париться. Это вот те, кто больше в пробках стоит, их это высаживает.
5: Угу. Все, понял. Спасибо большое.
2: Тебе спасибо, удачи и благодарю вас за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора. Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Реклама.
10: Как сэкономить на покупке авто?
11: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
12: Акция до 30 сентября 2026 года.
13: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
14: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
16: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении.

0: быстрее давай, я тоже в ванну хочу.
1: Какой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
0: Спасибо Керамиру.
2: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Акция действует до 20 сентября этого года.
4: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8:51.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Ленина 100».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Стало известно, когда откроют заключительный мост на развязке у Калинин.
0: Когда?
1: Ну?
2: А, Нижний мост, если вы забыли. Вот. Откроют на следующей неделе.
1: Мы его давно не видели.
2: Точной даты нету, но вот все произойдет, видимо, перед форумом.
0: Нижний мост?
1: Да, который посередине прям вниз уходит.
2: Да, да.
1: Левую, правую сторону открыли, чтобы поверху ехать, а та, что уезжает на старый сибирский тракт, ее еще не открыли.
2: Да.
1: А линии объяснять, ее один раз надо протащить там. Пешком, да.
2: В общем, водителям обеспечат проезд, но движение будет запущено, но работы по благоустройству продолжатся примерно до ноября.
1: Ой, а кстати, там как-то раз я ездил на синие камни на велосипеде через Калину, еще вот этим летом она строилась, там как бы части были закрыты. И я, конечно, одурел там таскать велик по этим лестницам туда-сюда, туда-сюда. Извините. О личном.
2: Вопрос, что ты делал на синих камнях с великом, Саня?
1: К другу ездил в сервис.
2: Ну-ну. А, короче, тут заявил вице-спикер Госдумы, что россияне стали лучше жить после запрета вывесок на иностранных языках.
1: Ну, прям все ощутили, да?
2: Да, выдохнули
1: сразу. Нам только этого не хватало.
0: Пошла роскошь.
2: Благодаря этому, по словам вице-спикера, граждане России больше не будут чувствовать себя западной колонией. Если честно, я даже не обращал внимания, что они исчезли.
0: Нет, я замечала, как прям меняется.
1: Нет, просто многие вывески, там, бренды и так далее, они уже зарегистрированы были, поэтому имеют право писаться на иностранном языке. А те, кто не успел зарегистрироваться, конечно, были вынуждены
0: поменять. Помним мы это, Лав и Олег.
1: Да, да. Ну, кто как мог выкручиваться. Я бы не сказал, что это сильно вот мою как-то жизнь улучшило. Ну, не знаю.
0: Как было, так и есть.
1: Ну,
0: ничего
1: да.
0: Не поменялось.
2: Мужчина из Чехии наткнулся на раненую косулю, позвонил в полицию и целый час следил за бедным животным, а потом выяснилось, что она деревянная.
1: Да, а он, я не знаю, он в каком угаре это делал, там сразу видно, что это просто из дерева выточенная фигурка лежит.
2: Может, у него зрение -7, знаешь, это когда свинью принимают.
1: Он садовых гномов не подкармливает случайно? Там не
2: все возможно. Ну, короче, офицеры оперативно отреагировали на вызов, приехали, молодцы, несмотря на поздний час, но спасать деревянное украшение не понадобилось, а мужчине прописали визит к окулисту и, возможно, выпишут ему очки.
1: Ему противопоказано в некоторых штатах Соединенных быть, потому что там они очень любят эти подвижные скульптуры к Рождеству устанавливать. Mm-hmm. Там реально с расстояния метров 100 спутать
0: кукол
1: можно.
0: Кукол тоже, они же даже путают.
1: Резиновых даже кукол косули?
0: Нет.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы. У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
4: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
3: Подробнее на lenina-100.ru.
4: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
3: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Это все капризы сентября.
6: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм-сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Синоптики пообещали сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Днем температура воздуха плюс 22-24.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен «Прайм-сервис». И не только мне. «Прайм-сервис» – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. «Прайм-сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
10: секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. Сегодня 1 сентябрьская пятница, 4 число на календаре. На улице плюс 16 градусов, и мы на улице.
1: Теплеет же, теплеет. Вот сейчас, ребята, подключайтесь к нашей онлайн-трансляции. У нас сегодня выездной эфир, и мы сегодня ведем его в уникальной локации. Здесь раньше был завод «Электротранс», тут было предприятие, которое ремонтировало вагоны, трамваи, значит, и как раз в память об этом установлен в квартале депо настоящий вагон трамвая. И вот мы возле него находимся, он прямо вот в центре жилого квартала находится. А рядышком со мной человек, который руководит отделом ландшафта брусники, это Илья Курбатов. Илья, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, и хотел спасибо сказать за преображение сортировки. Вот честно, все привыкли, что, ну, сортировка это как-то вот, ну, сортировка. Отдельно какое-то существующее государство, город и так далее. А вот благодаря в том числе ландшафтному дизайну, интересным малым формам, там, использованию различных растений и так далее, все преобразилось, все выглядит настолько современно и классно, это круто. Есть ли какие-то вот прям здесь, в квартале депо, реализованные вещи, которые нигде больше не найдешь, которые вот с точки зрения вас, как ландшафтников, вообще такие уникальные?
2: Классный вопрос. Мы старались в квартале депо сделать, значит, сохранить память места, что вот гений места здесь был отображен.
1: Ну, это трамвай вообще кайф.
2: Конечно, трамвай, потому что здесь раньше стоял завод, на котором ремонтировались в том числе и трамваи, и в том числе этой модели. Кроме того, если мы с вами обратим внимание, здесь у нас находятся даже рельсы в память об этом.
1: Кстати, он не только сам на рельсах стоит, а еще тут рельсы проходят.
2: Да, наша команда архитекторов как раз позаботилась на том, чтобы вот это вот память места вшить в ландшафт. Вот. Ну и кроме того, у нас здесь есть прекрасный фонтан. Вот буквально 5 минут назад я видел, как мама вела ребенка на коляске, и вот они остановились, посмотрели, как журчит вода, как работают другие, а мама в декрете ведет ребенка.
1: А я что-то вот на сортировке-то фонтанов больше и не припомню, если честно. Все в основном как-то в центральной части находилось.
2: Ну, а также вот здесь у нас за фонтаном находится очень классный павильон, в котором все лето наша команда устраивала добрососедство, развивала, чтобы жители между собой правильно коммуницировали, познакомились, ну и, собственно, дружно, весело здесь
3: жили. Вы здесь мастер-классы проводили.
2: Да, здесь мы проводились мастер-классы, устраивались кинопоказы, мы даже с командой сюда приезжали, прекрасно, смотрели, когда там вечером в детское время мультики, чуть позднее фильмы.
3: Там еще такая песочница интересная,
2: да,
3: своеобразная, она прям внутри, как яма такая.
1: Я не дошел еще до песочницы.
2: Да, она поглубже сделана специально, чтобы песок не вытаскивался наверх, оставался там внизу.
3: Ну и детям интересно.
2: Детям интересно, конечно, рельеф всегда интересен.
1: Ну, во-первых, это вот подобные игры с ландшафтом, они же не просто вызывают у людей интерес выйти на улицу,
2: конечно,
1: а они вызывают интерес проводить там время.
2: Все верно.
1: Да, и насколько вообще вот отклик от людей живущих быстро поступает? Ну, то есть, есть ли уже люди, которые говорят, не, ну кайф, ну просто класс?
2: Ну, конечно, кайф и просто класс, все так и есть. Мы убеждены, что зона комфорта не должна ограничиваться порогом своей квартиры, поэтому мы уделяем внимание проработке подъездов, по-русски говоря, по архитектурному дизайну мопов, мест общего пользования. Но в том числе мы стараемся создавать комфортную городскую среду, когда ты выходишь, и тебе смотрят на тебя большие деревья, здесь кустарники, включено приглушенное освещение, ты чувствуешь себя комфортно, безопасно, уютно, заходишь в наши дворы, ну, там, ты в парке находишься или у себя во дворе, ну, вот это вот ощущение. Когда мы видим, там, несистемные девелоперы делают, просто закатывают в газон, как будто бы, и все, ну, там вот этого ощущения домашней заботы и уюта не формируется.
3: Безопасность,
2: конечно,
3: да.
2: То есть среда формирует человека, и правильная среда мотивирует пойти погулять с собакой.
3: Сначала завести собаку.
2: Завести собаку, да, погулять с детьми. А если еще есть там велодорожки, то кататься по велодорожкам, не создавая конфликты с пешеходами, да. Вот. И даже бегать вечерами по улице, потому что среда комфортная, среда позволяет это делать, потому что достаточно все продумано.
1: Слушайте, а я еще знаю, что у вас есть какое-то такое разделение по возрастным зонам. То есть насколько насколько оно реализовано? Есть ли какие-то вещи, которые вот сейчас там разрабатываются или уже в этом проекте реализованы? Если можно, расскажите.
2: Да,
1: потому что, но как бы для меня, как для человека, выросшего в обычном дворе, где у тебя вот тут песочница, а вот здесь вот у тебя паутинка, по которой лазишь, а там вот лавочка.
2: А у вас еще
1: где...
2: паутинка была?
1: Да, вот там вот еще бабушки сидят семечками на лавке. То есть как бы и все это в одном дворе находится. Я так понимаю, здесь еще по локациям как-то разбито, по возрастам.
2: Да, безусловно. То есть это нормальный принцип, когда не только по возрастам, а в принципе по интересам. Мы убеждены, что комфортная городская среда многофункциональна. Это значит, что на нашей территории предусмотрены функции для разных людей. Есть тихая зона, это могут быть лежаки, гамаки, это могут быть просто газон, где ты можешь раскинуть плед и просто там устроить пикник или наоборот покидать фрисби. Это тоже, это тихие зоны. Есть шумные активности, да, уже когда дети в таком... первоклашки, начальная школа, да, которым надо полазать, в третьем классе уже доминировать друг за другом, конкуренция начинается, соответственно, должны появляться какие-то вот либо паутинки, либо башни, и там дети туда забираются. Либо наоборот, мы когда говорим про детей садичного возраста, которым надо развивать мелкую моторику, и поэтому у нас гравийный отсев, поэтому у нас песочницы, да, где дети могут вот как раз повзаимодействовать с песком. А еще у нас фишечка в наших проектах, мы обязательно закладываем воду. Вот, и ну, ландшафт же строится, это озеленение, освещение, малоархитектурные формы и покрытие, ну, еще вода, и особенность там брусники в том, что мы закладываем водные объекты, и самое любимое у детей, это, конечно, песок, вода, кулички, вот это все делать.
1: Прикольно.
2: Вот это все дети любят.
1: А что, это какие-то озера, что ли, какие-то?
2: Нет, у нас есть колонки, которые ты качаешь, водичка бежит, и как бы ты можешь...
3: Это как раньше, так олдскульно. А что будет осенью? Вот сейчас будет уже не так красиво, как летом. Хочется же огоньков побольше, фонариков, ну, чтобы это как-то было весело, нарядно.
2: Весело, нарядно, отлично. Ну, кроме того, вот смотрите, мы подбираем озеленение таким образом, чтобы у нас формировался календарь цвета. То есть растения цветут, то есть цветет одно в мае, другое в июне, третье в июле, и так до конца. Например, у нас подобраны растения, которые даже в феврале дают красный цвет коры, представляете?
1: О-о-о.
2: Да, то есть это вот дерен у нас есть такое растение.
3: Класс.
2: В ассортименте.
3: Класс.
2: То есть у нас цветовая палитра меняется во дворах, это раз. Второй момент, конечно, у нас вечера становятся более длинными, поэтому включается мягкое желтое освещение, которое создает приятно на нем находиться. Не хирургически белый или голубой цвет, да, а приглушенный, мягкий, желтый свет. Если мы с вами посмотрим, здесь в округе у нас есть трехуровневое освещение. Где-то оно повыше, где-то есть балларды пониже, где-то подсветка деревьев включается. То есть вот эти все элементы, они создают вот этот уют, комфорт, вот это вот ощущение. Ты заходишь, и тебе красиво. Такой, вау,
1: я
2: классно.
1: До сих пор не верю, что мы говорим о сортировке, честно. У меня до сих пор вот это вот ощущение, что просто...
2: К счастью, мы говорим о сортировке.
1: Да, здесь одно время здесь из достопримечательностей, по сути, только рынок и был. А сейчас еще, смотрите, есть удобная среда для жизни, особенно семейной, когда тут семьи приезжают.
3: Кстати, школы, садики тут как-то, да?
2: Садик здесь у нас планируется, да, здесь как раз за забором у нас планируется стройка садика.
1: Ну, а школьники, вон, смотри, уже подгребают, школьники на малых формах сидят уже вовсю. Же ждут обучения.
2: Уроки делают.
1: Уроки кто-то делает. Но мы вернемся к разговору еще о том, как развиваться будет квартал и что нас еще ждет чуточку позже. А сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра, это может знать каждый. 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю!
5: Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
10: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehow, Плюс улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
4: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
3: Проводить время с семьей в «Глобусе»
5: у нас так принято.
4: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге 7:18. Начинаем конкурс «Это может знать каждый». Кто у нас на связи?
3: На связи у нас Николай. Он слесарем на заводе работает. Здорово, Коля.
2: Привет.
4: Приветствую вас. Доброго дня.
3: Привет. Сегодня выходной?
4: Нет, работаем, конечно.
2: Ты уже на работе?
4: Да, я здесь с 6:00.
2: А что за завод, кстати?
4: Да, наш екатеринбургский, немножко секретный.
3: Немножко секретный. У тебя телефон, микрофон, вернее, не работает. Николай, вопрос для тебя чисто вот, ну, личный. А много времени, вот мы сегодня во дворе сидим, вот прям целого квартала. Ты вот много времени во дворе проводишь у себя?
4: Да, я люблю гулять во дворе. У нас большие дворы, и это вообще всегда удобно.
3: И ты прям вот, прям с детьми, на детской площадке, или ты с мужиками в домино режешься?
4: Нет, я с ребенком после садика, мы еще...
2: Все дворы собираете, да, пока идете? Ты пропал.
5: Я же говорю, нельзя на заводе пользоваться телефонами. Заглушили никогда.
2: Коля,
3: да. Коля, чего ж ты сорвался? Ладно, 237-104, ребята.
2: Жалко.
3: Хочется продолжить разговор, ну ладно. Алло.
6: Алло, здравствуйте.
3: Да, привет. Тебя-то как зовут?
6: Денис.
2: Денис, ну мы сразу с тобой тогда начнем играть.
3: Извини, да. Без прелюдий.
2: Вопросы сегодня у нас будут про сортировку. Неделя районов продолжается.
3: Мы, да, неделю районов продолжим. Три вопроса о сортировке. Ответишь правильно на все три, получишь приз. Улицу с каким названием можно встретить на сортировке?
2: Три варианта для тебя. Улица подрядчиков, форсовщиков, минометчиков.
6: Минометчиков.
3: Ну, естественно, конечно, улица минометчиков. Да. Молодец, да. Второй вопрос. Какой необычный памятник можно найти на сортировке?
2: Итак, памятник строителям, плиточникам, челнокам.
3: О как?
6: Пускай будут челнокам.
3: А почему?
5: И где он находится, как ты думаешь?
6: Ну, там Таганский ряд, там...
3: Понятно. Да. Ну да, там, действительно, ну, да, так да, и да, есть. Да, памятник челнокам. Ну и третий вопрос. Какая улица является условной границей между старой и новой сортировкой? Вот это интересно.
2: Это улица Бебеля, Техническая или Надеждинская?
6: Это Бебеля.
3: Бебеля?
5: Вроде ты представляешь,
3: между старой и новой?
5: Вообще.
6: Так, секунду, сейчас соображаю. Да, Бебеля.
3: Ты уверен прям в этом?
6: Уверен.
2: Как на Мурмаше,
3: то есть, вот подожди,
2: да?
3: Вот я еду из центра города по Бебеля. С левой так. стороны у меня что получается? Старая сортировка, а с правой стороны что, новая, что ли?
6: Да. Так.
3: Ты прям вот до конца в этом уверен?
6: Блин, ну Надеждинская, она вообще находится, получается...
3: Чего?
6: Где-то Ватуйская.
3: Ну, ну да, вот мы недалеко от улицы Надеждинской находимся, на самом деле.
6: Нет, скорее всего, так, Надеждинская, она так. А еще какая?
2: Техническая еще есть.
6: А, техническая.
3: Техническая нет, еще нет. Дальше туда уходит.
6: Угу. Техническая, ну, нет, точно нет.
2: Ну и какой вариант все-таки?
6: Бебеля.
2: Бебеля.
3: Все-таки Бебеля.
2: Да, мы принимаем твой ответ.
3: Интересный выбор, конечно, честно тебе скажу. Почему? Потому что, ну, как бы... Может быть, условно, кто-то для себя граничит именно так, но фактически получается, что Надеждинская больше отсекает. Поэтому да, тут ты немножко промахнулся, но в целом за старание тебе респект. Молодец, неплохо. Мы тебе желаем хорошего дня, надо крикнуть катапульта. Давай, 3-4.
6: Катапульта.
7: На радиопилот.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Председатель Совета ветеранов.
2: Это я.
3: Доброе утро. 9:24 в Екатеринбурге. Обелечивать вас всех надо. Обелечивать.
4: Может, оштрафовывать. Вот.
3: Передавайте, ладно. Давайте за проезд. Угу. Сидим, обсудим. Слова года. Вот еще год не закончился, а слова года уже начинают формировать.
5: Год был богат на слова, причем не самые
3: да,
5: цензурные.
3: Да, действительно. Причем очень даже необычные слова. Например, могут стать слово «колобок». Уж сколько, вообще никогда мы его так не употребляли.
4: Бензин, а тут, будет самое,
3: да,
4: главное.
3: Бензин
4: слово.
3: Абсолютный тоже лидер.
6: Но в планах, именно в масштабах года, я думаю, что там есть еще поболее
3: бензин,
6: ключевые слова.
3: Бензин, есть промпт, есть red flag, prime era, нишевый, даже пухосос появился. Это 6-7.
6: Ну, 6-7 это вот прям топ из топ вообще.
3: Да, действительно, победителя назовут уже в декабре. Вот, ну, при отборе учитывали актуальность, распространенность, влияние слов на общество и культуру. Вот, собственно, там и по запросам, да, в интернете. Все учитывалось. Но решили учесть все самые важные моменты, чтобы нормально высыпаться. И подсчитали, что чтобы вот прямо выспаться, россиянам нужно около 2 миллиона рублей. Ну так, чуть-чуть потратиться.
6: Это чтобы выспаться?
3: Да, чтобы прямо вот посчитали все, и матрасы, и одеяло специальное.
4: Это за сколько лет?
3: Это вот, вот смотрите, вот прям по ценам. Маска для сна с шумоподавлением, это примерно 17-20 тысяч. Дальше.
4: Повязку
3: охлаждающее одеяло, если не помогает просто нога, высунутая из-под одеяла, 29 тысяч примерно. Ортопедическая подушка 55 тысяч. Это что за подушка
6: такое ощущение,
3: такая?
6: Что я цены жриц любви обсуждаю вообще. За высыпание такие.
3: Смотрите, будильник с имитацией рассвета и заката. Ну вот это, понимаешь, это прямо качественный сон. Это не то, что тебя толкнули, или вот будильник с этого, с телефона. 67-75 тысяч. Да. Понимаешь? Будет специальный будильник, который... Потом вот смарт-кольцо для контроля сна и восстановления. 73
6: тысячи. Кто эти люди?
3: Да, кто эти люди?
6: Отпрашивали только жителей ЦАО.
3: Шелковое постельное белье, ну, примерно 82 тысячи.
6: Шелковое белье. Вы не представляете, как оно вообще в жизни просто.
3: Вы не понимаете, сколько стоит лучший ортопедический матрас, чтобы высыпаться? Примерно 1,5 миллиона. А точнее, 1,043 этих тысяч.
5: Я лучше высплюсь, если у меня эти 2 миллиона будут финансовой подушкой.
3: Финансовая подушка, на ней вот лучше всего высыпаться.
5: Я помню, по дороге
3: или
5: на пары...
3: уставать на работе.
5: По дороге на пары в 7 утра в таком же вот трамвае стоя просто спал и высыпался.
3: Да, да,
6: лучший,
3: да,
6: способ,
3: да,
6: выспаться – это исправительные работы. Вот когда ты в поте лица занимался тяжелым трудом, ты спишь просто как убитый вообще.
4: Так это высыпаться, а не спать, Саша.
6: Нет, ты знаешь, ты потом такой через там эти 8 часов долгожданного сна, такой выспавшийся, на все деньги, понимаешь? Что тебе вот этот будильник с имитацией рассвета и заката вырубить просто одним ударом, и будешь спать все сутки напролет.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Побег из города! Поддерживаю!
10: План такой. Закупаемся в 4x4центре. Готовим машины и вперед!
11: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
12: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
13: Такое нельзя упускать. Успевайте и вы.
14: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
15: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-30. 17.
16: Реклама.
17: Турбо-картинг-шоу!
2: вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
16: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что приезжаю в Бруснику.
17: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
21: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
22: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
23: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
24: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
25: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
26: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
27: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:34 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауле 182, литера И».
2: Ну а сейчас о пробках, которые в городе есть. Как у меня товарищ, мониторить наличие бензина можно по пробкам, которые возле заправок. Вообще не факт, честно, потому что некоторые занимают очередь, видимо, на следующую жизнь залиться. Значит, что касается движения по улице Московской, да, со стороны развязки пробочки в районе Волгоградской, а еще пробка в направлении Щерса, я так понимаю, тоже из-за того, что люди встали правым рядом на автоматическую заправку после перекрестка со Щерса. Но хотелось бы сразу предупредить. Во-первых, да, вчера уже там, я помню, кто-то писал, что и разгоняли эти пробки, и пробка на улице Щерса резко выросла со стороны автовокзала тоже в этом направлении. Блокирование движения — это вот, ну, не очень приятное дело, честно вам скажу. Из-за вас приходится долго стоять. Вот, особенно тем, кто едет сейчас в эти ранние часы на работу. И, соответственно, перегружена сейчас улица Амундсена, начиная с перекрестка улицы Бардина и до Волгоградской. Сама улица Волгоградская стоит на протяжении всего дублера, который идет со стороны улицы Чекалова. Ну, чтобы вы понимали, да, что если вы сейчас по-быстренькому хотите в этих участках проехать, не вариант. А по-быстренькому заправиться — не вариант вообще. Поэтому вот, дальше поехали. Перед Московской горкой улица Куйбышева со стороны Хохрякова подстаивает. Также затруднения продолжаются в районе первого километра Космонавтов. Опять же, из-за заправочных станций. Пробка еще и на Челюскинцев от Свердлова, особенно в левых рядах. Затруднения в движении сейчас на 40-летие перед Машиностроителей. Затруднения в районе Автомагистральной и Донбасской в оба направления. Но не сказать, что прям пробки лютые. Ну и немножко затруднено движение при выезде с широкой речки перед объездной. Дальше, кстати, в районе Радуги полегчало. Вот Юго-Запад — один из самых таких жутко ажиотажных районов. Ребят, ну надо что-то с этим делать. Но я понимаю, конечно, желание заправиться, но людям же тоже надо ехать. Поэтому, кто едет на работу просто транзитом, пожалуйста, объезжайте пробки, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауле 182, литера И.

0: Катапульта.
1: Вы вообще понимаете, что вы здесь творите?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Микрофон. Доброго утра, друзья. Итак, сейчас мы призываем вас смотреть нашу онлайн-трансляцию на сайте pilotfm.ru. Там прямо с главной страницы есть ссылочка. Нажимаем кнопку «Смотреть» и спокойненько наслаждаемся ребусом. Надо его разгадать и дозвониться по телефону 237-104 прямо сейчас. Нужно сказать, что за слово зашифровано. И за это получить ценный подарок. Самое главное – рассмотреть все-таки, расшифровать и дозвониться по телефону 237-104. Собственно, не все это еще успели сделать. Кто-то догадался. Алло. Алло.
4: Да-да.
3: Да, доброе утро. Как зовут тебя?
4: Доброе. Виктор.
3: Виктор. Ну и что за слово?
4: Лампа.
3: Абсолютно правильно, Витя, это слово «лампа». Поздравляю.
5: Да, мы тебя поздравляем. Спасибо. Ты получаешь сертификат на 2000 рублей. А вот буквально недавно, 2 сентября, магазину «Ксенон Шоп» на Ануфриево 57А исполнилось 10 лет. И в честь этого события «Ксенон Шоп» проводит розыгрыш призов. Айфоны, комплекты линз, установку, сертификаты. В общем, в своей группе ВКонтакте заходить туда. Финал будет 21 сентября. Ну а подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в группе ВК «Ксенон Шоп». Мы тебя еще раз поздравляем. Сертификат твой. Молодец.
3: Давай, кричи. Спасибо. «Катапульта» и не клади трубку. 3, 4.
4: «Катапульта».
2: «Катапульта». Утреннее шоу на «Радиопилот».
0: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: «Уралмаш» не будет прежним.
8: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
8: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
9: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: «Вмятинам нет» – наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда – это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
11: Ты учишь английский?
12: Я не учу. Я говорю.
13: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
14: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
13: Адреса и подробности на london-express.ru.
15: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через Stepay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
16: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
17: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
16: И квартира в орбите.
18: ЖК «Орбита». Современная квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
16: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
19: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
0: «Катапульта». Папа.

0: 104.10 FM. Радиопилот играет и поет в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Как хорошо, что мы вместе в этот погожий сентябрьский денек. Пятница, 4 сентября. Я, Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира от выездной катапульты. Шлю вам искреннее приветствие из нашей студии в центре города. Сейчас информация о дорожной ситуации и проверка на дорогах. Продолжает наш эфир. После вернемся к новой музыке в программе «Высший пилотаж». Спонсор проверки на дорогах. АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Адрес: Крауля 182, литера И. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент, дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по Верхотурскому проезду и проспекту Космонавтов от ЕКАТ до железнодорожной эстакады. По Советской от Восточной до Уральской. По Щербакова от Прониной до Лыжников. Еще движение затруднено по Уральской от Учителей до Советской, по Амундсен от Академика Бардина до Волгоградской, по Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Мерцают Березовский тракт от улицы Горького до ЕКАТ, Сибирский тракт от Буторина до переулка Активистов, пульсирует проспект Космонавтов от Челюскинцев до переулка Мельковский и Шевская, Бакинский комиссаров, Донбасской и Бебеля от Тепличной до Таватуйской. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На радио «Пилот».

0: Программа «Высший пилотаж» на радио «Пилот». Ежедневный калейдоскоп новых треков на 104.10 FM. В эфире ежедневно по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5. Если какой-то из новых треков в «Высшем пилотаже» вызывает ваш интерес, и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» — ООО «Автобан Черри», официальный дилер «Тенет» на Щербакова 144. Новая музыка вернется скоро. Спасибо за внимание. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
3: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
4: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
5: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
6: Это не битва моторов. Это футбол. Матч «Урал-КамАЗ». Екатеринбург-Арена. 10-й тур чемпионата первой лиги. 6 сентября. Воскресенье. Стартовый свисток в 17:00. Поддержи любимый «Урал».
7: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
8: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
9: Екатеринбург, 2020.
10: Лучше

0: 94.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Доброе утро. Продажа алкоголя в день трезвости 11 сентября ограничит в 18 регионах России. Запрет на реализацию спиртного в розницу в определенные дни устанавливают местные власти. В частности, в день трезвости ограничения на продажу алкоголя введут в Республике Алтай, Бурятии, Вологодской области, Кемеровской, Саратовской, Свердловской области, а также на Камчатке, в Забайкалье, пишут РИА Новости. В 60 регионах России также вводили ограничения на продажу спиртного в День знаний, который отмечается 1 сентября, напоминает агентство. Между тем, в Свердловской области с 1 сентября вступили в силу новые правила ограничения продажи спиртного по времени. Раньше его разрешали продавать с 8 утра до 23.00, теперь же только с 9 утра до 10 вечера. Пробки перед заправками в Екатеринбурге стали рассасываться, пишет Е1, ссылаясь на водителей. Накануне власти области отчитали, что в Свердловской области начались дополнительные поставки бензина. В частности, автомобилисты отмечают, что очередь перед АЗС «Газпромнефть» на развязке улиц Курзувской и Серафимы Дерябиной стала меньше. Машины стоят, но их уже не так много, как во все предыдущие дни, говорят автомобилисты. Но другие горожане сообщают, что транспорт парализован от Ленты и до Челюскинцев, так как заправки там стоят с обеих сторон, пишет Е1. Минувшей ночью в Екатеринбурге тушили пожар многоэтажки, который возник из-за электросамоката, стоящего на зарядке, сообщили порталу Е1 очевидцы. В 4 утра на Чкалова 231 на 12 этаже у самоката загорелась зарядка, потом и сам самокат. Пожар потушили до приезда спасателей, рассказала одна из жительниц. Пресс-службе МЧС подтвердили информацию и уточнили, что кроме электросамоката повреждение получила внутренняя отделка в квартире. На место ЧП выезжали 29 спасателей на 7 пожарных машинах. Но пожар действительно потушили до их приезда, отметили в МЧС. Накануне в Швейцарии вручили Шнобелевские премии. Впервые за пределами США из-за ужесточения визовой политики штатов. Так, премию по биомеханике получили ученые из Оксфорда, которые выяснили, что поцелуи появились у предков приматов около 20 миллионов лет назад. Награда по экономике присуждена авторами США, Мексики и Канады, доказавшим, что люди из высшего класса чаще нарушают правила и похищают конфеты у детей. Премию по физике взяли авторы разработки писсуаров, не создающих брызги. А по химии группа ученых, которые открыли, что молоко тараканов в 3 раза питательнее коровьего, пишет Москва-24. Официальный доллар сегодня 86,89. Евро 100 рублей 60 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail

0: 5000 рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Регинос» и на сайте «Регинос.HVL.PRO.RU».
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра в субботу, 5 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 23-25 градусов.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67» или «Селькоровскую 23». Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас трек, по поводу которого в сети идет оживленное обсуждение. Нейронка или нет? Скорее всего, и то, и другое. Да вообще, по нынешним временам, какая разница? Главное, работает, воздействует песня на душу или нет? Мне кажется, воздействует мощно. Встречайте в секретной фонотеке исполнитель Эрик 404, 404, Эрик 404. Тема называется «Wasting Time».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салават сима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: рекламу.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Тэнк от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Тэнк 300 Драйв 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
4: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
3: Проводить время с семьей в «Глобусе»
5: у нас так принято.
4: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов. 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
0: Дневной драйв на «Радиопилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А если вы с чем-то окончательно прощаться, то вот тайванец прощается со своей семейной жизнью, потому что он раскрыл измену жены с помощью робота-пылесоса. Но теперь он еще за это может сесть в тюрьму.
4: Намотал трусы.
3: Нет, значит, мужчина заметил, что жена у него часто пропадает, решил подключиться к пылесосу со встроенной камерой у себя на даче. И так ему удалось заснять измену во всех подробностях. Это что за женщина, которая чистюля, которая включает пылесос, видимо,
4: ну, когда
3: во
4: ты
3: время
4: что-то
3: процесса.
4: Делаешь, и тут пылесос рядом, это, ну, вопросики.
3: Ну, как-то можно другое место. Ну, ладно. В общем, здесь запись помогла ему выиграть суд при разводе, но бывшая жена не осталась в долгу, подала встречный иск за нарушение приватности изготовления порнографии, хотя он же ее нигде не публиковал, но просто сделал, записал для себя, на память. Вот, но теперь ему в итоге грозит все-таки 5 месяцев тюрьмы, крупный штраф. Ну и такая, короче, история.
2: Ох уж эти гаджеты.
3: Пылесосы.
4: Гаджеты-куколды.
2: Ну не говори, никогда не знаешь, сколько там сосет их.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
7: «Lucky Motors».
8: Побег из города? Поддерживаю!
9: План такой. Закупаемся в 4x4 центре, готовим машины и вперед!
10: Большая распродажа в 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
10: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru.
13: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-13. 17.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОСЗ «Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. После водного кризиса власти Екатеринбурга внесли изменения в программу развития коммунальной инфраструктуры до 2045 года. Новая редакция документа опубликована на сайте мэрии, пишет Уралинформбюро. Новый документ разработала московская компания «Интегратор». В нем расписаны ключевые проблемы и пути их решения. Среди проблем указаны, в частности, плохое качество воды в одном из водохранилищ, перерасход электроэнергии на перекачку воды. Системы водоотведения страдают от устаревших технологий очистки сточных вод, износа насосных станций и сетей. В ближайшие 20 лет на модернизацию потратят 358 миллиардов рублей, пишет портал 66. В Екатеринбурге на месяц ограничат движение в переулке Мельковском. Изменится схема движения автобуса номер 56. С 19 сентября до 19 октября сотрудники водоканала будут заниматься сетями водоснабжения в Мельковском возле дома номер 4. Автобус 56 будет ходить по улице Артинской. Временно отменят остановки проспект Космонавтов, хладокомбинат Норд, автоколонна и введут новые. Первый километр техучилище, проспект Космонавтов, Артинская, сообщили в мэрии. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок Мельковского по улицам Космонавтов, Артинская, Армавирская и Завокзальная, пишет «Комсомольская правда». Средняя зарплата в Свердловской области выше 100 тысяч рублей. В июне она составила 101 041 копейку, но после вычета налогов сумма менее 88 тысяч рублей. Рост за год составил 7,4% в среднем, пишет Я1, ссылаясь на Свердловскстат. На первом месте по размеру зарплат айтишники – 163 тысячи рублей в среднем. На втором месте ученые, которые занимаются научными исследованиями, более 150 тысяч рублей в месяц. На третьем месте по заработкам финансисты и страховщики – немного менее 149 тысяч рублей в месяц. Заработки работников образования в июне в среднем составили

0: 129 тысяч рублей. Телеграм заблокировал более 100 тысяч каналов впервые с конца августа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистику мессенджера. С начала сентября Телеграм заблокировал более 286 тысяч групп и каналов, в том числе 425 сообществ, связанных с терроризмом. Всего с начала года число блокировок почти 24 миллиона 690 тысяч. В мессенджере отмечают, что модернизация контента ведется с 2015 года и включает жалобы пользователей. Между тем, задолженность Телеграм по штрафам за нарушение российских законов уже превысило 38 миллионов рублей. Сегодня юбилей у американской певицы Бейонсе, ей 45. На счету певицы 35 премий Грэмми. Больше, чем у любого другого артиста в истории этой награды, отмечает газета «Ру». Напомню, Бейонсе замужем за рэпером Джей Зи. У пары трое детей. Отношения супругов не раз были темой творчества Бейонсе. В честь 45-летия певицы в сети появились теории о возможном релизе ее следующего альбома, который, по мнению фанатов, может быть рок-ориентированным, отмечает издание. Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
2: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
3: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
2: Подробнее на lenina-100.ru.
3: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
4: Застройщик ОАЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Климат-контроль.
6: Спонсор прогноза погоды на радио пилот ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра в субботу, 5 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 23-25 градусов.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Хороший настрой на грядущие теплые сентябрьские выходные в секретной фонотеке «Радиопилот» задает Марк Найт, заслуженный деятель хаус-сцены. Новая тема «Ибиса» на 104.10 FM.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп. Полчаса без рекламы. Только музыка. На Радио Пилот.
2: Да, это он. Получасовой нон-стоп без рекламы. На Радио Пилот стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
3: Информация на правах рекламы.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors» знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.
5: Нон-стоп.
6: Полчаса музыки нон-стоп.
5: Нон-стоп.
6: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уралмаш не будет прежним!
3: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщику СС Ривьера Белая башня. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Ты учишь английский?
6: Я не учу. Я говорю.
7: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
8: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
7: Адреса и подробности на london-express.ru.
9: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
10: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
11: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Насималенд.ру. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Насималенд.ру.
12: УК Насималенд, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Погрен 122-660-002-3693.
13: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
14: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
13: Спасибо Керамиру.
15: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
16: Акция действует до 20 сентября этого года.
17: В Монетке качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов. 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
18: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
2: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
8: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения. Создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
7: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
8: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в «Бруснику».
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Да, он постепенно становится нашим любимцем. Диджей Годжа, Мичико, на 104.10 FM, только что чуть раньше Милен Фармер и клан Карусель, помните? Прекрасно. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Примите искреннее приветствие из нашей студии в центре города. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы. Но сначала приглашаю вас на наш сайт pilotfm.ru, где в содружестве с Турбокартинг мы продолжаем фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». 25 сентября в прямом эфире «Радио Пилот» мы выберем 10 победителей, которые получат сертификаты от Турбокартинга. Все подробные условия конкурса и фотографии участников и участниц доступны здесь, на нашем сайте pilotfm.ru. Партнер проекта ООО «Новый картинг», еще больше драйва на инновационный 8. Вступайте в игру, желаем удачи. А наша музыкальная программа скоро продолжится. На горизонте Кайго и Макс Макноун очень скоро. Дальше Джонас Блю и Малайф, Аве, Джонни, Нори Бой и Сэм Смит. Полетели!
1: Реклама.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
4: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
3: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
4: Партнер проекта ИП «Жуков Антон Владимирович». Сандуновские бани в Екатеринбурге.
5: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
6: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
7: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
8: ИП «Дылкин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
9: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме german@pilotfm.ru.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
7: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: Одрил Групп. Огранство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостинными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
13: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Побег из города? Поддерживаю!
2: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины. И вперед!
3: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
1: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
2: Такое нельзя упускать.
3: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-3017.
4: Ты учишь английский?
5: Я не учу, я говорю.
2: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
4: Не теряй времени, записывайся на занятия уже сегодня.
2: Адреса и подробности на london-express.ru.
6: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
7: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
11: Дневной драйв! Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
7: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пол.

0: системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
3: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О, и проверенных авто с пробегом внушительной скорости.
3: Быстро!

0: Апимовки названию стоят от Краснодарской до Норильской. Толчья поджидает на Ленина от Восточной до Карла Либнихта. По классике плотно на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. И на Амундсена нужно потерпеть от Академика Бардина до Объездной.
1: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Реклама. Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
3: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
2: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
3: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentleman.ru.
5: Турбо-картинг!
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Это не битва моторов. Это футбол. Матч «Урал-КамАЗ». Екатеринбург-Арена. 10-й тур чемпионата первой лиги. 6 сентября. Воскресенье. Стартовый свисток в 17:00. Поддержи любимый «Урал».
7: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
8: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
9: Екатеринбург, 2026 год. 0+.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 18 минут пятого, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
2: Что это за слово? Правильно скажите!
0: И чтобы принять участие в нашей забаве, прямо сейчас набирайте 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, ну и чтобы процесс не отвлекал от вождения. Кстати, вы нам тоже можете словечко свое загадать. Правда, придумайте сразу три вариантика, один из которых правильный.
3: Надо
0: и что же вы подарите нам в случае победы?
1: Это редкий случай, когда действительно что-то. Хотя мы всегда вам предлагаем. Сидите на своих словах, чахните, как над златом там над своим, не даете нам ничего.
0: Алло.
1: Добрый день.
3: Привет.
0: Как зовут тебя?
4: Александра.
0: Александра, расскажи немножко про себя, где трудишься, чем занимаешься?
4: Я работаю.
0: Молодец.
3: Отлично.
0: А где и кем? Есть такая информация или ты сама не в курсе?
4: В энергетической компании начальником отдела пожарной безопасности.
3: О, серьезно?
0: Неожиданно.
1: Ну, вас надо прямо, да.
0: А как давно ты этим занимаешься?
4: Ну, с 14 года.
0: А ты сразу стала начальником?
4: Нет.
0: Или сначала?
4: Начальник уже года три.
0: Угу. Ну и как тебе в новом статусе?
4: Нормально.
1: Самое сложное, это быстро в голове смириться с мыслью, что 2014 это не в прошлом году было. Потому что голова сначала хочет так.
0: Скажи нам, Александр, есть ли у вас какие-нибудь необычные термины на работе, которые звучат странно и непонятно? Может, мы бы себе взяли на вооружение, загадали бы, потом сказали, вот нам такое словечко-то Александра выдала.
4: Ну, только сокращение каких-то наименований, типа АУПТ, автоматическая установка пожаротушения.
1: АУПТ же запретили в России.
0: Там другие буквы. Ясно. У нас для тебя есть одно словечко и три варианта того, что это слово может означать. Один из них правда. Отгадаешь, какой же именно ответ верный, тогда подарок будет твоим. Слово тебе сегодня якана. Якана, что это такое?
3: Возможно, это такое японское холодное оружие. Возможно, есть такая река в Ханты-Мансийском автономном округе, либо это название водной птицы.
0: Якана.
4: Якана. Может, птица?
0: Может, птица.
3: Может
0: это
3: быть.
0: Твой окончательный ответ?
4: А?
0: Это твой ответ? Или ты...
4: Да,
0: хорошо,
4: ответ.
0: Мы его принимаем. Это правда. Действительно. Причем странно выглядят эти птички. Очень редкий достаточно вид. У них большие такие лапы, благодаря чему они могут по водным растениям свободно, по кувшинкам бегать. И своих птенцов они под свои крылья прячут. И то только ноги торчат.
3: Ноги торчат. Это
1: из-за таких птиц, на самом деле, понимаешь, как всякие мифологические существа появлялись. Я думаю, я бы вот вечером в сумерках такое на воде увидел, я бы тоже подумал, ну это жужа какая-то болотная тусуется тут.
3: Александр, так я и погибну.
0: Мы поздравляем тебя с победой, Саша. Оставайся на связи. За эфиром обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Но сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
9: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Акция действует до 20 сентября этого года.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ты учишь английский?
2: Я не учу, я говорю.
0: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
1: Не теряй времени, записывайся на занятия уже сегодня.
0: Адреса и подробности на london-express.ru.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
6: Отрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что приезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: germansobakapilotfm.ru.

0: на пилоте.
1: Доброго дня всем, кто стоит и подстаивает. В Екатеринбурге 16 часов и 26 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах сейчас 4 балла. Малышева стоит, конечно же, даже можно сказать, от Восточной до Комсомольской. На проезжей движение затруднено от Краснодарской до Норильской. Пробка на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов тянется. На Московской толчья от Объездной до Волгоградской. Но и придется свое терпение проверить на Бебелей Донбасской от Пехотинцев до Суворовского переулка. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Автоответчик «Радио Пилот».
3: Прямо по курсу вас ожидает конкурс для ценителей уральского рока. Нам нужны сразу два участника, мужчина и женщина. 237-104, звоните прямо сейчас.

0: Доброго дня всем, кто знает счет между Аргентиной и Ямайкой. Кто в курсе, что за всеми за нами идет князь тишины. В столице Урала 16 часов и 31 минута, а с вами навигатор. И пришло время нашего розыгрыша Уральско-Рокового. Его спонсор ИП Жуков Антон Владимирович, Сандуновские бани в Екатеринбурге.
1: К нам уже дозвонился Эдуард, он слесарь с Уралмаша. Привет.
2: Привет.
3: Всем привет.
1: Скажи, Эдуард, есть ли в твоей жизни место уральскому року вообще?
3: Конечно.
1: Какие группы у тебя любимые?
3: Чишко.
1: Это хорошо, но это не уральский рок. Это вот Чайф, например, да? А что еще вспомнишь?
3: Из уральского?
1: Ну да, мы же про уральский сегодня говорим. Не помнишь никаких Наутилус, допустим?
3: Ну, группы, наверное, не вспомнишь.
1: То есть Наутилус, Побилиус не помнишь?
3: Не, ну,
1: трек не слышал.
2: Агату Кристи там.
1: Смысловые галлюцинации, да. Вообще не знаю, о чем идет речь. Пропустил прием таблеток. Ладно, давайте принимать звоночек второй. Нам девушка нужна, поэтому срочно набирайте 237-104. Девчата, ждем вас.
0: Мне кажется, что на самом деле Наутилуса как минимум скованы одной цепью. Это что-то, что уже на генетическом уровне от родителя к ребенку передается.
2: Через память предков, да. Даже если ты не слышал никогда, ты все равно ее вспомнишь.
0: Ребенок в него первым... Круговая порука, может, как копать.
1: 237-104, да, мы ждем ваших звоночков. Нужно вот как раз составить, так сказать, компанию.
0: Девчонки, мы знаем, что вы есть. Я видел вас на рок-концертах. Вы там в своих вот этих, как правило, жилетках и топиках отрывались.
2: Девчонки, вас же очень много таких, которые ценят уральскую рок-музыку. Ну, в конце концов.
1: Я просто напомню, что победитель получит двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока» и гостевой визит в Сандуновские бани на 2 часа. Его сразу звоночек, смотрите. Алло.
2: Привет.
0: Добрый день еще даже.
1: Как зовут тебя? Алло, алло, можно говорить? Алло.
2: Привет.
4: Алло.
1: Представься, пожалуйста.
4: Меня Таня зовут.
1: Таня, ты по громкой связи, тебя очень плохо слышно. Можешь переключиться на обычную трубку?
4: Сейчас.
1: Ага.
4: Да,
1: значительно.
0: На обычную трубку переключилась, которая как у Шерлока.
1: Татьяна, скажи, где трудишься, чем занимаешься вообще?
4: Я занимаюсь дизайном интерьера.
1: О, а что насчет уральского рока? Есть ли у тебя любимые исполнители, группы какие-то?
4: Есть.
1: Какая, например?
4: Ну, Агата Кристи.
1: Агата Кристи,
2: это классика. Это ты подслушала уже.
1: Я думаю, она уже послушала и не одну песню этого коллектива.
4: Мне просто уже лет много.
0: Так это бессмертная
1: история. Как и уральскому року, не поверишь. Но 2026 год вообще в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока. У нас для вас имеется 3 рок-факта, 3 утверждения. Вы с ними либо соглашаетесь, либо не соглашаетесь. Мы подводим итоги. И кто даст больше правильных ответов, получит, собственно, подарок. Итак, первое утверждение.
2: Мы утверждаем, что Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий, гитарист Наутилуса, познакомились на картошке, традиционном для советских студентов сборе урожая.
1: Копали картошку, познакомились друг с другом гитарист и Бутусов. Так это или нет? Эдуард, что думаешь?
3: Я думаю, правда.
1: Думаешь, правда. А что считает Татьяна?
4: Ну, это очень может быть.
1: Очень может быть.
2: Это значит, да?
1: Да, ты согласна? Или мы будем сейчас расклады делать на таро?
4: Согласна.
1: Хорошо.
0: Мы утверждаем, что группа «Апрельский марш» получила название после того, как музыканты застряли в лифте ДК в последний день марта и просидели там до утра апреля.
1: Правда это или нет? Тезка Эдуард, что думаешь?
3: Нет.
1: Ты не согласен. Хорошо, а что считает Татьяна?
4: Ну, пусть тоже будет так.
1: То есть ты согласна,
0: пусть
1: да?
0: Пусть тоже будет так.
4: Да.
1: Хорошо. Ну и завершающий факт. Алексей Балабанов в качестве студенческой работы снял фильм «Настя и Егор» о Насте Полевой и Егоре Белкине. Это были съемки дружеских посиделок, размышлений героев о их обычной жизни и процесса записи альбома «Тацу». Так это или нет?
2: Эдуард?
1: Была ли такая студенческая? Я чуть сам не появился. Ты не согласен, что это правда. Хорошо. Что думает по этому поводу Татьяна?
4: Нет, я не согласна.
1: Не согласна.
0: Итак, Приходим к подведению итогов.
1: Подводим, да.
2: На самом деле Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий действительно познакомились на картошке. То есть это правда, и вы не зря оба поверили
0: раньше
2: этому.
0: Все со всеми только так и знакомились, в общем-то, и в целом. А группа «Апрельский марш» получила свое название не после того, как они застряли в лифте. Здесь это была выдумка, и у вас разошлись тут ответы.
2: Да. Получается, Эдуард у нас не согласился, что это было так, а Татьяна поверила.
0: Да, ну и вот последний, третий.
1: Да, насчет Алексея Балабанова и студенческой его работы. Действительно, так и было. Он снял фильм «Настя Егора», «Насте Полевой» и «Егоре Белкине». И тут, к сожалению, вы оба почему-то не поверили в этот факт.
0: Ну,
1: да? Что у нас по итогу получается?
2: У нас в итоге получается, что у Эдуарда два правильных ответа, у Татьяны один.
1: Да, пока что один. Но, к сожалению, этого маловато, поэтому Эдуард получает в подарок полную историю свердловского рока Дмитрия Карасюка в двух томах и гостевой визит Сандуновский и Банин на 2 часа. Оставайтесь на связи, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас попробуйте хором на 3-4 крикнуть
0: «Офигенно!»
1: 3-4.
4: «Офигенно!»

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Побег из города! Поддерживаю!
6: План такой. Закупаемся в 4х4 центре, готовим машины и вперед!
7: Большая распродажа в 4х4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
8: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
9: Такое нельзя упускать.
7: Успевайте и вы. До 14 сентября это года. Заходите на 4х4центр.ру.
10: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-17.
11: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: В Монетке качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов. 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. УГРН 103-500-551-6105.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто приземлился на волне пилота. В столице Урала 16 часов и 45 минут, а с вами навигатор.
1: Тем временем у нас на сайте pilotfm.ru продолжается фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре», который проводит радиопилоты «Турбокартинг». Высылайте свои фотографии соответствующей тематике к нам на сайт, а 25 сентября в прямом эфире «Радиопилот» выберем 10 счастливчиков, которые получат сертификаты от «Турбокартинга». Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
2: Пчела. В Цюрихе вчера прошла 36-я церемония Шнобелевской премии.
1: Да.
2: И теперь пришла пора подвести итоги. Значит, среди победителей в номинации «Химия» — молоко тараканов. Ученые выяснили, что вот из белка, из молока тараканов втрое энергетически насыщеннее коровьих.
1: Блин, мы уже до этого этот факт брали года 3 назад. Они что-то спохватились поздновато.
2: Долго. Причем вот есть еще одна такая достаточно старая уже,
1: да?
2: Старое исследование, которое только сейчас получило награду в номинации «Медицина. Как правильно сморкаться». Получила работа 1977 года, японская, об аэродинамике сморкания. То есть как правильно
1: как вылетает? Где ловить?
0: Я скажу, как вылетает. Случайно? На усы.
2: Это если есть усы.
0: Такая траектория.
2: Также в номинации...
0: А у кого их нет, Валя?
2: У меня.
0: Ну ладно.
1: Проверим.
0: Пользуйся тем, что ты на радио, а не на телевидении.
2: В номинации «Физика» победил писсуар без брызг. Разработали конструкцию, которая вот не разбрызгивает жидкость совсем.
0: Подождите, почему это Шнобелевская премия? Это
2: Нобелевская, да, настоящая.
0: Пожалуйста, дайте везде.
2: Есть еще номинация «Биология». Здесь почему змеи кусают. То есть исследователи аккуратно наступали на разные части ядовитых змей и проверяли, когда те атакуют.
1: А сколько погибших в этом
2: исследовании? Не указано.
0: Сейчас у нас новое исследование, когда тигры злятся.
2: И что еще интересно, номинация «Биомеханика». Что вообще считать поцелуем? Биологи вывели строго научное определение поцелуя, и это, записывайте, неагрессивный оральный контакт с движением губ и без передачи пищи. Это поцелуй.
0: Так, это то есть...
1: Ну, контакт губ с обоих сторон, или просто
2: с обоих сторон, ну то есть это двое.
1: А воздушный поцелуй, это уже следующая работа по аэродинамике.
2: Я думаю, что да, там со сморканием.
0: Это
2: что-то
0: тоже вот про поцелуй. Надо, чтобы это было серьезно воспринимаемой научной работой, потому что тогда жена говорит: я видела, ты там целовался с этой. Я такой: не целовался, смотри, она мне в конце конфетку передала.
1: Ждем поцелуев без брызг. Будем надеяться, что ученые не остановятся на писсуарах.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
5: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 30 сентября 2026. Года.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер и привет. Это как... Привет, это как добрый вечер, только лучше. Я запутался. В Екатеринбурге 17 часов 44 минуты. С вами вечерний навигатор.
1: В предстоящую среду 9 сентября навигатор пройдет вечернее шоу в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3. Заглядывайте в гости, ну, либо смотрите видеотрансляцию у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе Радио Пилот ВКонтакте. Партнер проекта ООО CS Motors. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
2: Тут недавно стало широко известна одна коммуна французская, Сен-Жюст-Сен-Рамбер, которая, вот стала известна она, потому что мэр ее издал постановление, запрещающее тигровым комарам летать на территории этой коммуны.
1: Сработало?
2: Там говорится в документе, что насекомые, летая вот на небольшой высоте и кружась, покусывая людей, раздражают их в целом, ухудшают их жизнь, вот это вот все. И за это есть, за это нарушение к самим комарам будет потом предъявлено некоторое обвинение, и он угрожает уголовной ответственностью.
1: Что за тигровые комары? Они такие свирепые, полосатые. В чем их тигровость?
2: Они полосатые, во-первых, да. То есть это их народное название. У них есть еще вот это латинское, но я его не произнесу сейчас.
0: Слушайте, а что делать с тем, что теперь надо как-то производить очень маленькие наручнички? То есть что вообще? Какая ответственность? О чем они говорят? Кто из них что употребляет?
2: Я не знаю, но в документе написано именно так. Плюс ко всему на борьбу с ними выделили 45 тысяч евро, там были установлены ловушки, домики для летучих мышей, там скворечники туда-сюда, ласточек, что вот естественные враги.
1: Помнится,
2: этих тигровых комаров.
1: В средние века был действительно судебный процесс, где долгоносики выступали как бы ответчиками, потому что ели яблоки. Но у них был адвокат, который сказал, что ну все твари божьи, поэтому давайте-ка не будем.
0: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: во время атаки беспилотника.
1: Урок магического зельеварения. Создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
2: Проводить время с семьей в глобусе
3: у нас так принято.
1: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
4: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
5: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Побег из города? Поддерживаю!
9: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
10: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
10: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
13: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-17.
14: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
15: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
16: Как сэкономить на покупке авто?
17: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони 343-13-42.
18: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Доброго вечера всем, у кого еще не имеется планов на предстоящие выходные. В столице Урала 13 минут седьмого. А с вами навигаторы, мы сейчас все-таки, знаете ли, построим эти планы в рубрике «Афиша».
2: Завтра можно к 6 вечера прийти в театр «Урал-Опера-балет» на Ленина 45А на постановку «Жизель» в канонической версии. Это, дорогие, французский балет, который считается одним из важнейших в истории жанра. Сюжет такой: крестьянская девушка влюбляется в графа, который скрывает от нее свою личность и не верит. А когда все всплывает на поверхность, девушка с горя помирает, но ее вызывают в виде духа. И там потом, ну, развивается еще сюжетик. Билетов мало осталось, и они от 5000 рублей, 12+. Угу. Еще можно к 7 вечера прийти в театр музыкальной комедии на Ленина 47 и послушать там эстрадный концерт «Музыка-кино». В исполнении группы «Изумруд» прозвучат мелодии из советской классики и голливудских блокбастеров всяких разных. Также они предлагают некоторую фантазию. Музыканты придумали саундтреки к еще не снятым фильмом Стивена Спилберга, Педро Альмодовара и Никиты Михалкова.
1: Билеты... Неожиданная подборка.
2: Такие вот. Билеты от 1000 рублей, 12+. А в воскресенье 6 сентября можно, во-первых, ребята, на футбол сходить к 5 вечера на стадионе Екатеринбург-Арена на Репина 5. Там встретятся на поле футбольный клуб «Урал» и футбольный клуб «КамАЗ» из Набережных Челнов. Берите семью, друзей и все марш поддерживать наших спортсменов. Билеты от 300 рублей, возрастных ограничений нет. А к 6:30, можно прийти в лофт-пространство Гроус Холл на Московской 287. Там будет вечер юмора и настольных игр «Бункер» с комиками. Вы вместе со стендаперами сыграете в игру «Бункер», где в условиях апокалипсиса нужно убедить других, что ты очень важная шишка общества и тебя надо пустить в бункер. Место за столом стоит 400 рублей, 18+.
3: Ну, конечно, ты заплатил, конечно, должен был туда зайти. Я 4 сотки закинул.
1: Главный аргумент у каждого в начале споров.
2: В любом случае, выбирайте досуг на выходные себе по душе и хорошенько отдохните после рабочей недельки.

0: Реклама.
1: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Акция действует до 20 сентября этого года.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
7: Ты учишь английский?
8: Я не учу. Я говорю.
9: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
7: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
9: Адреса и подробности на london-express.ru.
10: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
13: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
15: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
16: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
17: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: звание.
1: Добрый вечер всем, кто находится в движении или хотя бы пытается это делать. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 4 балла. Верхотурский проезд вместе с проспектом Космонавтов стоят от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. На Вильгельма Дегенина движение затруднено от Академика Сахарова до Краснолесья. Подстаивают на Викулова от Татищева до Металлургов. Не особо едется по Долорес и Барури, Верхесецкому бульвару и Репина. От Токарей до площади Коммунаров. На Шевской застряли от Тепличной до проспекта Космонавтов. И нужно терпеть на Ленина. От Восточной до Карла Либнехта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Имейте уважение. Продолжайте движение.
3: Навигатор.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Баталов Алексей Владимирович. Магазины товаров для здоровья «Казанова 69».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Да, подскажи, пожалуйста, вот Honda Freed, второе поколение, который 16-й год. Что скажешь про эту машину?
2: Ай, популярно. Хорошо. Ну, если мы знаем минусы этой платформы в плане там размеров, я не знаю, для кого-то, еще чего-то, слабенькая для плохих дорог подвеска, но, опять же, вот давай еще раз пройдемся. Если мы будем искать автомобиль вот в таком классе, с хорошей надежностью, показателями на первичном, вторичном там, и так далее, и других рынках, но не найти другого варианта. В бюджете, вот тоже задавал вопрос в разных регионах, особенно в сторону Сибири, в 1,5 миллиона рублей все прямо поголовно Фриды. Да, почему? Потому что более-менее нормальный салон, приемистый для этого автомобиля двигатель, есть версии на гибриде, вот, и, по-моему, если мне память не изменяла, даже был на полном приводе.
3: Понятно.
2: Да, то есть, как бы внешне, вот, допустим, там, после реста, это прям интересная машина. И двери открываются широко, и погрузка интересная. Да, багажник мог быть побольше. Ну, слушайте, ну это компакт, суперкомпакт вен.
3: Понятно. Слушай, а еще скажи, пожалуйста, вот как вариаторы себя чувствуют там?
2: Да нормально, он же не сильно нагруженный. И, конечно, зимой я бы поаккуратнее гонял, но поверь, вот если брать там версию какую-нибудь там более-менее, более-менее, говорю, свежую, там 130 лошадей, я считаю, вообще ок.
3: Понятно.
2: И он, кстати, надо сказать, что в отличие от многих вариаторов, он не такой прожорливый получился у них. То есть вот для города самое то. Минус основной, это только руль с другой стороны. Но для людей, которые в городе ездят, это как бы вообще без разницы. Хоть посередине его поставь. Какая разница вот стоять в очереди на заправку?
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: А подскажите, пожалуйста, Audi A6 Allroad 2008 года. Что вы думаете про это?
2: Ты смотришь именно A6 или ты смотришь универсал?
3: Ну, универсал A6.
2: А, универсал. Ну, полноприводная версия. Прям интересно. Да, еще и на дизеле. Вообще огонь просто. Но в надежности проигрывает только кросс-кантри. Да, там дизеляки ходят долго прям. Но внешне, конечно, в управлении, конечно, да, в работе полного привода не откажу. Да, это прямо интересно. Бомбяо, как говорит товарищ у меня, ездит тоже уже 4 с копейками года. Но вопросы, которые часто возникают. Пару раз менял подшипники. Дороговато получается. Плюс еще, ну, к сожалению, фактический износ некоторых навесных компонентов тоже повлияют рано или поздно. Системы охлаждения тоже. Ну, все это под инспекцию. Эти машины только одного не прощают. Халатности. То есть, если, допустим, вот мы обсуждали там японские или корейские даже некоторые модели, там можно какие-то моменты, знаешь, это на авось, либо отпустить и сказать, типа, я в конце сезона... Да, так, подойдет, и я сделаю. Здесь, как только тебе сказали, что вот-вот уже приплывет, сразу надо менять.
3: У меня вот вопрос по мотору и коробке. Вот я знаю, что их гильзуют обычно на каком-то пробеге.
2: Ну, тут конкретно сказать, на каком конкретно пробеге тебе надо будет его гильзовать, не могу. Я, честно говоря, с гильзовкой на эти машины пока еще не сталкивался, вот сам лично. Но понимаю прекрасно, что платить за новый агрегат, ну, нет смысла никакого, это очень дорого получается. Вот, поэтому тут надо просто заручиться поддержкой специалистов, понимать порядок цен, ну, иметь какую-то страховую сумму. На всякий случай. Если ты смотришь машину со вторички, это же всегда такая история. Тем более с Европой. Но всегда должна быть какая-то сумма в бардачке. А вот от класса автомобиля уже зависит какая. Здесь я бы, наверное, ну, соточку, а то и 150 держал бы на всякий случай. Правда?
3: Я 300 подобрал.
2: Молодец! Вот ты запасливый хозяин-то. У меня вот нет суммы, которая, так это, 300 тысяч вот так вот лежали, чтобы и ждали.
3: спасибо, Александр.
2: Спасибо и тебе, удачи. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Информация на правах рекламы.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Вечернее шоу на радиопилот.
9: Навигатор.
10: Добрый вечер всем, кто крутит баранку вместе с пилотом. С вами в эфире вечерний навигатор.
11: Ребята, ровно через неделю, 11 сентября, с 7 до 11, катапульта работает в официальном дилерском центре Tenet Plus июль на Металлургов 65. За всем происходящим можно наблюдать посредством видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе Радио Пилот ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Наши машины». Tenet Plus июль. Официальный дилер Tenet Plus на Металлургов 65.
12: Я к вам снова с фактами про животных. Рубрика «Животный интерес» с нами сегодня. Мы поговорим про киви, про птичку вот эту. У нее, во-первых, нет привычных птицам перьев. Они мягкие, волосовидные, поэтому на ощупь они больше похожи на густую шерсть. Крылья у них все-таки есть, но они очень маленькие, рудиментарные, там всего 5 сантиметров. Ноздри у них на кончике клюва, и это уникальная фигня, потому что у большинства птиц они находятся у основания, а у киви на кончике, и таким образом они могут вынюхивать добычу, червей, личинок глубоко под землей. В целом они очень любят копать норы на территории одной пары. Может быть, до 50 разных убежищ. Они меняют их каждый день. Так хищнику будет сложнее запомнить, где ночует птица или пара птиц.
11: Они хоть сами-то разбираются, где ночуют.
2: Да, они чисто как подростки по впессонам вот этим своим.
12: Я думаю, по запаху, потому что у них шерсть еще и пахнет. Она пахнет как грибы, либо как сырая земля, чтобы вот маскироваться тоже от хищников. Также они моногамные. То есть они могут выбирать пару на несколько сезонов, либо вообще на всю жизнь, а еще они очень долго живут, могут в дикой природе доживать до 60 лет.
2: Но только одно их подводит. Они вкусные. Это, к сожалению, им не на руку сыграло. Нас, людей, тяжело обмануть неприятными запахами. Мы что только не едим.
12: Это правда.
11: Ну, тут сразу же птица с грибами. Все очень удобно.
2: Вы ее даже назвали как еду. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
13: Продолжайте движение.
14: Пилот FM.
15: Реклама.
16: Как сэкономить на покупке авто?
17: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
18: Акция до 30 сентября 2026 года.
19: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
20: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
21: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
22: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
23: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
24: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
23: Поехали. Скажи адрес.
24: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
23: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
25: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
26: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
27: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. 0+. О, ломбард выгодный. Оценивайте свои финансовые
0: возможности и риски.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
9: Lucky Motors.
14: Продолжите фразу. Три десятки это.
15: Такси. Я на работу езжу.
27: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
28: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
29: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
30: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
31: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: воздуха в городе-курорте. Об этом Интерфаксу сообщили в мэрии Сочи. Согласно заявлениям властей, в целом система жизнеобеспечения города, больницы, транспорт и объекты ЖКХ работают штатно. При этом аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять самолеты по фактическому расписанию. Из-за закрытия неба в течение ночи и днем авиакомпании корректируют свое расписание. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, которые занимаются переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца этого года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования при этом начинается с суммы в 35 тысяч и растет до 100 и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя. Еще один бурый медведь поселится в зоопарке Екатеринбурга. Животное уже доставили в уральскую столицу из Душанбе. Самец тиньшанского бурого медведя составит пару медведицы Алме. В Кольцово порталу 66.ru рассказали, что Мишка уже прошел таможенный контроль и сейчас находится в карантине. Перевозку так называемых живых грузов в уральском таможенном управлении назвали повышенной ответственностью, поскольку важно не только профессионально принять транспортную клетку, но и обеспечить во время всех процедур комфортные условия для зверя. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию рейсы собираются запустить еще быстрее, до конца сентября, а зимой прямое авиасообщение может быть открыто со Шри-Ланкой. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром, а в июле с Танзанией и Сейшелами. Всего к началу сентября из России без пересадок можно улететь в 38 стран и направлений. Тем временем Белый дом запустил сайт с мини-играми по мотивам политики Дональда Трампа. Сейчас пользователям доступны 5 аркад, об этом пишет «Коммерсант». Так, в аналоге «Тетриса» игрокам предлагают построить стену на границе с Мексикой. В следующей игре пользователю необходимо управлять белоголовым орланом, который несет в своих лапах новый законопроект. Официальный доллар на сегодня 86,89, евро 100,60.
1: Информация на правах рекламы.
2: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
3: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
2: Подробнее на ленина-100.ру.
3: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
4: Застройщик ОСЖ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: О чем не скажут пчеловоды, на радио «Пилот» прогноз погоды.
6: Спонсор прогноза погоды ООО Prime Service, центр кузовного ремонта SkillPro, сайт skillpro66.ru.
7: Завтра погода отличаться будет мало чем, разве что осадки более вероятные, обещают небольшой дождь, но совсем поздно вечером, около 11. На термометре днем до плюс 22, утром плюс 14, вечером плюс 19. Ветер подует слабый, южный, 1-3 метра в секунду, днем возможны порывы до 6 метров в секунду.
8: Да сейчас к чему не готовься, все равно вот это вот пора, где разные группы людей, в зависимости от того, когда они вышли из дома, будут в какой-то период дня на других смотреть, как на дураков.
7: Mm-hmm.
8: Это для тех, кто сегодня смотрел на меня в бомбере, как на идиота, тот мужик в шортах. Посмотрим, кто посмеется вечером.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто лавирует по дорогам столицы Урала вместе с пилотом. В Екатеринбурге начало восьмого, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «КИТ Екатеринбург». ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
2: На календаре 4 сентября. Сегодня у нас отмечается Всемирный день сексуального здоровья, мои хорошие. Нередко это ошибочно трактуется как отсутствие болезней, да, каких-то физических. Но вообще определение звучит как физическое, эмоциональное и социальное благополучие. То есть надо со всех сторон заботиться о себе и в сексуальном плане тоже.
0: А ну, а, знаешь, здесь у меня всегда вопрос больше к девушкам, типа, ну, помогите.
3: Социальный эксперимент.
2: Есть сегодня именинник, день рождения игры «Что, где, когда». Ей исполнился 51 год. В этот день, в 1975 году, в эфир, вот получается, пилотный выпуск вышел, и он лишь отдаленно напоминал передачу, которую вот мы все знаем. Там
3: но
2: не
3: там
2: было...
3: уже была вот эта история с елой.
2: Вот насчет этого, кстати, не знаю, но там не было команды знатоков, и в первых выпусках играли две команды, и в роли противников выступали семьи.
0: Ну и вместо елы был просто чувачок, который еще так делал.
2: Еще сегодня отмечается Международный день тэквондо. Дата была выбрана неспроста. В этот день, в 94-м году, вот корейское боевое искусство было официально названо олимпийским видом спорта.
0: А у нас же недавно про тэквондо была новость, где чувак сказал другому: дай прием и попробуй, просто в живот его два раза ударил.
2: Такое тэквондо.
3: Праздничное было посвящение, так сказать.
2: Еще сегодня отмечается день «Возьмите свои манеры на работу», чтобы никто не забывал о правилах приличия нигде, в том числе вот среди своих коллективов. Угу. Отмечается Международный день стрельбы из лука. Лучников мы тоже поздравляем сегодня.
0: Очень актуально. Я просто иногда, когда люди, знаешь, прям начинают ходить, они не выступают, но ходят заниматься с луком, стрельбой. Я думаю, как вы думаете, велика ли вероятность, что, ну, выстрелит в какой-то момент?
2: Зомби-апокалипсис.
0: Ну, слушай, какой зомби? Зомби-апокалипсис, он работает по-доброму, мне кажется, только в Америке, потому что у нас сейф двери, девятиэтажки.
2: Ну,
0: удачи прогрызться.
2: Еще отмечается день хомячка. Вот, мне кажется, у многих были хомячки, и не по одной штуке. И все они так или иначе так нелепо умирают.
0: Ну, это вот, да, мем про хомяков. Они действительно почему-то постоянно стремятся куда-то на тот свет.
2: И празднуется еще сегодня день оттяга. Как будто в пятницу самое то. Вот сейчас, потом выходные там тоже оттянутся как следует. Всем этого желаю.
0: Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла, стоит по-прежнему восточная Тверитина до Малышева, на московской по классике толчья от объездной до Волгоградской, стоят на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма де Генина, вторая новосибирская не радует движением от Палисадной до Умельцев, плотно на объездной от Московской до Амундсена, и на 8 марта нужно потерпеть от Малышева до Куйбышева.
2: А есть что добавить? Добавляйте, конечно. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
6: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
7: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
6: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
7: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.
8: «Уралмаш» не будет прежним.
9: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
10: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
9: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
11: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
12: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
13: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга, столица Урала. 15 минут восьмого, а с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
1: Желающий получить подарок буквально за так, прямо сейчас звоните 237-104. Главное, ходите в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Все, что нужно, это просто срифмовать в тему.
0: Да, не волнуйтесь, если вы до этого думали поучаствовать бы, но у меня ничего не получится, все у вас получится.
2: Ну, мы подсказки какие-нибудь, может быть, дадим, если вы с нами любезничать тут немножко будете.
0: Мы вас принимаем как дома, там, чай наливаем, ну, вон, Валя, Айран или что там.
2: Да, у меня все есть.
1: 237-104, напомню, надо находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы наш разговор неожиданно не прервался, это важно, действительно.
0: Дадим подсказочку, у нас сегодня задание от Зиверт, поэтому, я думаю, ее песни «Хочешь, не хочешь», а знаешь, неизбежно в моей голове тексты парах троек уже тоже там крутятся.
2: У тебя профессиональная деформация, давай.
0: Добрый вечер.
2: Привет.
1: Как зовут тебя?
3: Добрый вечер, Ирина.
1: Ирина, а сколько тебе лет? На всякий случай спрашиваем. У нас 16+. Много. Больше 16. Просто голосок-то молодой, не поймешь порой. Скажи, а к Зиверту как относишься? Слушала ее песни?
3: Да.
1: Помнишь песню «Goodbye» у нее?
2: Сейчас вспомнишь.
1: Сейчас, да, небольшой фрагментик из этого трека для тебя прокрутим. Правда, одно слово. Мы закрыли визгом наш резиновый шило. Я сейчас пока не захожу.
0: Но он будет звучать примерно как...
2: Отличная пародия.
0: Нет, на самом деле мне стыдно.
1: Отгадаешь, какое именно слово мы закрыли, тогда подарочек будет твоим. Готовы расчмокивать?
3: Да.
1: Но полетели.

0: души моей.
1: Ирина, мы можем повторить задание текстом, если в этом есть необходимость, или ты уже и так готова дать ответ?
2: Можно повторить?
1: Да, конечно, можно.
3: Я еще живой, с ума не сшедший, не застреленный. Я человек, не знаю из какого...
2: Времени.
1: Я... Да, правильный ответ. Какого времени? Поздравляем. Вспомнила текст или по рифме догадалась?
2: Ну, догадалась, по смыслу, по рифме.
1: Молодец. Поздравляем с успехом, оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Но сейчас громко и четко крикни нам.
4: Офигенно.
1: 3-4.
2: Офигенно.
4: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.

0: реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Казанова. Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
8: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
9: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
10: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.
11: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Добрый вечер всем, кому не особо-то едется по дорогам столицы Урала. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Стоит Краснолесье от Рябинина до Вильгельма де Генина на Восточной. Пробка от Тверитина до Малышева. Затор на 8 марта от Малышева до Куйбышева. На Щербакова не крутятся колеса от Прониной до Лыжников. Подвстряли на Светлореченской от Соболева до Объездной. И на Шевской нужно терпеть от Тепличной до проспекта Космонавтов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Автоответчик «Радио Пилот». Звони.

0: Добрый вечер всем, кто приближается к дому к горячему ужину вместе с Радио Пилот. С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
1: Недавно на выставке технологий, кстати, в Берлине, компания Anker показала прикроватную колонку под названием Sleep Lab Pro. Это устройство для улучшения сна, которое отслеживает состояние пользователя без браслетов, умных колец или наушников. В секрет специальному радаре, который считывает микродвижения грудной клетки и не непрерывно фиксирует пульс, частоту дыхания и фазы сна. Данные, причем, собираются без контакта с телом. Достаточно поставить колонку на прикроватную тумбочку. Смартфон для базовых функций не нужен, и подписка тоже. За первые 28 дней использования колонка анализирует, какие звуки и световые режимы лучше всего влияют на конкретного человека и формирует персональный режим засыпания. В библиотеке есть звуки и бинауральные биты, которые помогают глубже расслабиться. Устройство работает нажатием кнопки, независимо от смартфона, и не требует платной подписки в режиме Bluetooth, работает как обычная беспроводная колонка для музыки и подкастов. Стоимость зависит, конечно, от комплектации. Версия без радара обойдется примерно в 14,5 тысяч рублей, а вот с радарным модулем уже 23 300. Предзаказ на новинку уже открыт.
2: Ну, то есть, поскольку нет никаких носимых устройств, которые с ней коннектятся, и она только тогда начинает что-то считывать, и она постоянно, вот ты когда на кровати, она тебя наблюдает в своем радаре, вот если вас двое, там, мужчина и женщина, и вы решили не поспать, а там вот заняться какими-то своими ночными приколами.
3: Какими приколами?
2: А какими? Какими можно,
1: но
2: да?
1: Только если под бинауральные биты.
3: Бинауральные, это определенно звучит как что-то из этой сферы.
2: Ну, то есть она все считает и будет... Есть ли у нее какая-то категория?
1: Я сомневаюсь, она, скорее всего, больше для одиночного использования. Меня больше смущает то, что радар это делает постоянно. То есть тебя что-то постоянно облучает в течение всей ночи. Ты думаешь, ну, надеюсь, это только поможет мне.
3: Да, потом выдает тебе данные. Что-то у тебя плохо со сном, как будто тебе магнитные волны постоянно влияют. На мозг.
1: Кстати, вот твой рентгеновский снимок. Прикреплю к каждодневному портфолио. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А если вы с чем-то окончательно прощаться, то вот тайванец прощается со своей семейной жизнью, потому что он раскрыл измену жены с помощью робота-пылесоса. Но теперь он еще за это может сесть в тюрьму.
4: Намотал трусы.
3: Нет, значит, мужчина заметил, что жена у него часто пропадает, решил подключиться к пылесосу со встроенной камерой у себя на даче. И так ему удалось заснять измену во всех подробностях. Это что за женщина, которая чистюля, которая включает пылесос, видимо,
4: во время процесса. Когда ты что-то делаешь, и тут пылесос рядом, это, вопросики.
3: Ну, как-то можно в другое место. Ну, ладно. В общем, здесь запись помогла ему выиграть суд при разводе, но бывшая жена не осталась в долгу, подала встречный иск за нарушение приватности изготовления порнографии, хотя он же ее нигде не публиковал, но просто сделал, записал. Для себя, на память. Вот, но теперь ему в итоге грозит все-таки 5 месяцев тюрьмы, крупный штраф. Ну и такая, короче, история.
2: Ох уж эти гаджеты.
4: Гаджеты-куколды.
2: Ну не говори, никогда не знаешь, сколько там сосет их.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 30 сентября 2026 года.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вечерний навигатор, как это трудовая неделя, подходит к своему завершению. У микрофонов почти отправившиеся на выходные Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: А перед тем, как мы покинем студию, поделимся, конечно же, занимательным фактом. И он снова на тему того, что, знаете, можно верить во всякое, но подозрительно мы во многом с обезьянами что-то похожи.
2: Так.
1: А, в общем, ученые как-то выяснили, что гориллы во время употребления еды, которая им нравится, издают звуки и напевания. Наблюдали сначала за шимпанзе, но потом выяснили, что у горилл это более явно выражено. Uh-huh. И они издают звуки, которые начинаются. Первая стадия – это некое гудение низкое, как его описывают, uh-huh. низкочастотный вибрирующий вздох. А другой сигнал последующий – это серия отдельных звуков, напоминающих отрывистую случайную мелодию. Для чего они это делают, непонятно. Но по описанию я такой, это же ты вот холодца с горчичкой, оп, закину и такой…
3: Вот если еще забродивших фруктов дать, там потом и черный ворон может заиграть.
1: Да, мы таким образом с помощью забродивших фруктов заставим их еще и делать... Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до понедельника, а там с 16 до 20.00, конечно же, вновь ждите навигатор на Радиопилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
2: Вы...

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радиопилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинес».
2: Мы держим вас в курсе.

0: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
1: Такси. Я на работу езжу.
2: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
3: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
0: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
5: Lucky Motors.
6: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
9: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Это не битва моторов. Это футбол. Матч «Урал-КамАЗ». Екатеринбург-Арена. 10-й тур чемпионата первой лиги. 6 сентября. Воскресенье. Стартовый свисток в 17:00. Поддержи любимый «Урал».
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
13: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
14: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
15: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
16: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
17: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в «Lucky Motors» на «Металлургов 65А».

0: Реклама.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
5: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Акция действует до 20 сентября этого года.
7: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
3: Гибрид года. Эксланчик Сьете. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
2: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
3: Только сейчас. Эксланчик Сьете субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23.
2: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Thank you for joining us.
1: Pilot.
2: Да, привет тем, кто только что включился. Спасибо тем, кто с нами всегда. Это специальный микс в эфире Радио Пилот. Хорошо, что мы вместе. Да-да. Тем, кто включился только что, сообщаю, а тем, кто с нами некоторое время, напоминаю. Микс, который мы слушаем сейчас, это интересное электрозвучание. Нам дарит электронный гуру доктор Спайдер. Микс специально подготовлен для сегодняшнего эфира в поддержку выступления доктор Спайдер в клубе Central Point на Малышева 36 сегодня ночью. Сам доктор сейчас спит в гостинице перед своим выступлением. Затянувшиеся авиаперелеты не позволили ему оказаться здесь в студии вживую. Да, так хотелось с ним поболтать о том, о сём, о том, что пишут в интернете про него, например. Есть информация о том, что он принимал участие в разработке первого в мире диджейского пульта с эквалайзерами на каждый канал. Представляете? Интересно было бы с ним это обсудить. Ну, может быть, в следующий раз. Сейчас в эфире отборная электро. Такой сет не собирается за 5 минут. Скорее всего, за этим годы. Идеальный разгон перед сегодняшним выступлением «Доктор Спайдер» в клубе «Central Point». Этому клубу на Малышева 36 большое спасибо за то, что, похоже, они приняли решение пригласить и задействовать в своей деятельности всех отцов и матерей российской электронно-музыкальной сцены. Один из них, доктор Спайдер, сегодня ночью в Central Point на Малышева 36. И прямо сейчас в специальном миксе на Радио Пилот. Под эту музыку хорошо делается брейкданс, да? Можете сделать робота вокруг да около радиоприемника прямо сейчас. В специальном миксе. Виртуально, но согласитесь, абсолютно реально. Сегодня с нами доктор Спайдер.

0: привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы решаются по телефону 310-1010. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Мы вернемся к этому отборному звучанию в специальном миксе от «Доктор Спайдер» очень скоро. Буквально через минуту. Спасибо за внимание, друзья.
1: Реклама.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
8: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
7: Подробнее на lenina-100.ru.
8: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
9: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Вы слушаете специальный микс на радио «Пилот».
0: Мы возвращаемся в эту волшебную чарующую электровибрацию в специальном миксе на радио «Пилот».

специальный микс на 104.10 FM. Пульс лучшего на свете города. Привет тем, кто в ритме сейчас, в резонансе. Просто класс. Прямо сейчас свои вибрации нам дарит диджей, чье имя золотыми буквами вписано в историю российского андеграунда. Доктор Спайдер. Именно его проект в 90-е представлял первый русский грузовик на культовом берлинском фестивале «Love Parade». Специально для специального микса Спайдер подготовил уникальный электросет. Оцените этот глубокий, обволакивающий и медитативный звук. У меня ассоциации с затишьем перед бурей. Ведь эта буря накроет город уже сегодня. Доктор Спайдер. Сегодня ночью выдаст свой главный техноэлектроарсенал в клубное пространство Central Point на Малышева 36. Давайте будем вместе на, пожалуй, лучшем танцполе лучшего на свете города. И прямо сейчас в специальном миксе отборная электрокомпиляция «Доктор Спайдер». There are aliens.

0: Это ООО «Дэрил Групп», транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы решаются по телефону 310-10-10. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Вам хорошо? У нас тоже все в порядке, спасибо. Сейчас прервемся буквально на 30 секунд и скоро продолжим. Специальный микс.
1: Реклама.
2: Продолжите фразу. «Три десятки» — это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Вы слушаете специальный микс на радио Пилот.
0: Мы снова вместе в объятиях музыки. Это прекрасно. За виртуальным пультом специального микса совладелица лейбла Respect Records и создательница культового питерского Saint Drum and Bass бара Zemine. Специально по нашему запросу сыграть сам.

0: Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, я предлагаю искупать в овациях этих ребят. Команда «Озера» в течение этого часа услаждали наш слух. Юля Арзамасова, организатор фестиваля «Озера». Юля, спасибо за этот прекрасный психоделический транс в нашем эфире сегодня.
1: Спасибо вам, друзья, что были с нами, что послушали музыку, что не переключили радио. Завтра в 2 часа дня мы открываем вход для наших гостей недалеко от Екатеринбурга, в живописном месте, секретном. Информацию об этом месте вы можете посмотреть в интернете, набрав слово «Озера», в Телеграме набрав слово «Озера» или ВКонтакте, набрав слово «Озера». Также хотим вас еще раз пригласить.
0: Давай.
1: В общем, ребята, давайте я просто скажу так. Приезжайте завтра, у нас будет 20 часов безостановочной музыки, две музыкальные площадки, даунтемпо и психоделик транс, кальяны, бар. Будем отдыхать, веселиться, слушать живое выступление певицы прекрасной, собственно говоря, знакомиться и танцевать 20 часов без остановки.
0: Спасибо. И спасибо нашему диджею сегодня. Бир Чилл в течение этого часа играл для нас. Мы вели прямую трансляцию. Эдгардович.
1: Эдгардович,
0: спасибо за эту музыку. Здорово.
2: Спасибо, Дмитрий. Спасибо всем, что послушали.
0: Может быть, от тебя какое-то персональное приветствие сейчас в эфире кому-нибудь. Хочешь? Вещай.
2: Всем привет. Слушайте хорошую музыку. Отдыхайте. И приятной вам ночи.
0: Спасибо. Озера, до новых встреч в эфире. Специальный микс завершается. Эфир «Радио Пилот». Далее продолжит шоу Армина Ван Бюрена «State of Trance». Всем спасибо. Услышимся через неделю в специальном миксе на «Радио Пилот». Пока.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коначива.
9: Саламатсива.
2: Бонжор.
10: Привет, хай.
6: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104 FM.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
6: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Тема «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:39. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Bonjour. Assalamu alaikum. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Konnichiwa.
4: Salamat sima.
5: Bonjour.
6: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Радио.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 19 минут. Доброй ночи.